Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет. Love

0: Песня номер один. Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: GloveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Реклама.
2: Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на ВБ.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись от чувства, и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе в вечность.

слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.
4: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
5: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: после встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124 770.

0: прямо сейчас. Где-то там за бугром сходят с ума по пластиковым ведрам из Dunkin Donuts. Вмещают они 1,5 литра напитка. 1,5 литра кофе можно взять с собой, просто уже не стесняясь.
1: Я думаю, что удобно на компанию. Вот вы пришли втроем, взяли.
0: С утра с коллегами. Че, может, ведро кофе возьмем сегодня?
1: Да они кофе ведрами пьют. Вот ведрами.
2: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на ВБ.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.
1: Love Radio.

0: 18+. Лав, любовь, лайф живой.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
5: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
6: Пилот, банкир, юрист. Думаешь, точно знаешь, что скрывается за этими профессиями? Спойлер. Мир изменился. Сегодня привычные специальности трансформируются быстрее, чем ты успеваешь моргнуть, и превращаются в профессии будущего. Вместе со школьниками и национальным проектом «Молодежь и дети» мы расскажем тебе о них в новом розыгрыше «Дети в деле». С 13 по 29 мая включай утреннее шоу «Красавцы Лав Радио». Слушай, как ребята объясняют привычные специальности по-своему. Смешно, неожиданно и по-детски искренне. Если отгадаешь, о ком речь, то приз твой. Подробности ищи на сайте lavradio.ru. 18+.

0: Москве, 7 часов утра.
1: Красавцы Лав Радио. Кирилл Данилов, Ярослав Парамонов.
0: Начинаем это утро вместе с тобой, красавцы Лав Радио. Раф-раф-раф-раф. Да, всем доброе утро, просыпаемся. И речевой аппарат делает то же самое. Лав Радио вместе с тобой будет тебя будить и заряжать сегодня на весь этот день. Пока ехал сегодня в машине, задался экзистенциальным вопросом. Буквально, если вы едете в своей машине или если сейчас в такси куда-то направляетесь, самый главный вопрос: а когда изобретут какой-то прям вот аромат для машины? Не то, что обычно называют пахучкой, потому что кроме как пахучка это и не описать. Ты берешь что-то себе в машину, чтобы это не создавало атмосферу, а перебивало атмосферу, которая была до тебя в машине, от кого-то оставаясь. Нет такого, что это какой-то весенний бриз или еще что-то. Есть фирменный запах пахучки для машины. Он не доставляет каких-то эмоций, не приносит тебя в воспоминания, кроме как дальней поездки на такси эконом. Как вот они пришли? Что намешано в запахе пахучки для машины? Ваши варианты можете отправить на 8-915-300-106-6. Можем порассуждать вместе с вами. Но начинать будем с треками, под которые мы сегодня просыпались. Посмотрим, что сегодня несут звезды, ну и разберемся со звездными сплетнями. Красавцы Лав Радио с тобой. Впереди Эбен и Hollow. Это Красавцы Лав Радио. Мы пришли вас будить.

0: час от Цилов Радио с тобой. Всем доброго утра, здравствуйте. 7 часов 14 минут в столице. И, конечно, пора бы перейти к Morning Routine. Вы будете умываться, собираться на работу, мы делиться музыкой из наших плейлистов, под которую мы сегодня просыпались.
1: Одну руку держите сухой, чтобы можно было что-то зашазамить или поискать, чтобы добавить себе в плейлисты. Так что умываем сегодня одной рукой, ну, собственно, как обычно, во время Morning Routine и слушаем новые треки.
0: Какие сегодня предложения от вас, коллега?
1: Сегодня на базар поедем, там красиво.
0: Давайте послушаем. Это песня «Красота» от группы «Базар».
2: Да.
0: Начало.
2: Да.
3: Ты

0: двигаться, да, пока прям сильная хип-хоповская. А вот все, что дальше, этнические музыкальные инструменты, хип-хоп-бит южноамериканский, балканский, цыганский, ближневосточный, блюзовые, латиноамериканские мотивы.
1: Ну, вообще приятно, что это два Дмитрия, два друга из Москвы. Наши соседи.
0: Красота.
1: Красиво, ну правда хорошо. Молодцы. Молодцы, парни, особенно вот тот с белым на плече. Умеете, могете. Красиво. Вот у меня, кстати, сегодня что-то подобное.

0: Там вечеринка на набережной, да, с этими висящими фонариками, светящимися.
1: На веранду, на крышу, да, где-нибудь, да,
0: ну,
1: на крышу.
0: Можно, вот я бы ближе к воде. Если на крыше будет бассейн, тогда
1: а есть у Москвы-реки крыша прямо.
0: Все, тогда поехали.
1: С видом, да, на Петра.
0: Выезжаем. Сегодня в 19 в пятницу, давайте встретимся, там будет хорошо. У меня примерно то же самое, вот по вайбу, по звуку, но больше все-таки фанк. Здесь этника и южно-латиноамериканские какие-то биты, а тут вот такое. Содержательно очень просто, а музыкально очень состоятельно. Ну, типа, да, фанк конкретно, да. Вот он, гитарочка пошла.

0: всевозможных подпольных батлах. Танцевальных батлах. Подпольный батл. Типа,
1: бойцов, мы не говорим никому о танцевальном клубе. Первое правило танцевального клуба.
0: Никому, просто толстуй. Просто делать молча. Я думаю, что ну кто-то на полу танцевал, а потом настолько круто сделал движение, что
1: полу
0: провалился туда, под пол. Подпольный танец. И там всех победил.
1: Полное имя есть Ивана Криштафоренко?
0: Вот это оно, да, ну, есть.
1: Да. Иван Харе.
0: Иван Владимирович Криштафоренко.
1: Ага,
0: он же Харе Криштафоренко.
1: Колумбенко.
0: Харе Криштафоренко.
1: Напомнили.
0: Колумбенко. Кстати, солист West Pistols Show.
1: Вот такой. Бомблен.
0: Буду гулять. Красавцы Love Radio — это наша рубрика Morning Routine, в которой мы ставим треки из своих плейлистов. И сегодняшняя предложка, только что отзвучавший Вано, мне наплевать.
1: И базар, красиво. Красота, красота, да.
2: Красавцы Love Radio. Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf. Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: И это Pop Me Back On. Think About Us в эфире Love Radio.
1: 3, 2, 1. Старт трип.
2: Ого-го, завелась машинка, что-то вообще прям пружинки, да? У нас, погодите, мы на ТО поедем, у нас что-то пружинка какая-то выскочила.
0: Давай проверим еще раз, так, ну вот она, нормально, все.
2: Все, пружины нет, ну ладно, тогда давайте пройдемся от Овнов до Рыб, посмотрим, что сегодня нам несет этот день.
3: Овны.
0: Чтобы наладить отношения с родственниками, подключите заботу и щедрость.
3: Тельцы.
2: Звезды сегодня окажут вам поддержку при основании собственного дела. Один день?
0: Один день.
2: Сегодня прям?
0: Да,
2: надо.
0: Потом уже налог.
3: Близнецы.
0: Ваша нервная система на пределе. Важно замедлиться и выключить турборежим. Все, вырубаем.
3: Раки.
2: Будьте начеку и постарайтесь не попасться на крючок обмана, сплетен и тайных интриг.
0: Не получилось.
3: Львы.
0: День прекрасен, чтобы получить инсайт, куда двигаться дальше.
3: Девы.
2: Карьера и репутация потребуют от вас быстрых умственных реакций, но можно рассчитывать на поддержку начальства.
3: Весы.
0: Посвятите день работе, вам откроются новые благоприятные возможности.
3: Скорпионы.
2: Именно сейчас можно добиться заметных успехов благодаря дерзости и рискованности.
3: Стрельцы.
0: Способность договориться с оппонентами – ваша сильная сторона. Это принесет вам активный, интересный день.
3: Козероги.
2: Отличный день для повседневных домашних дел.
3: Водолей.
0: Ваше обаяние сегодня на высоте. Пользуйтесь.
3: Рыбы.
2: Дел сегодня может оказаться больше, чем вы ожидали. Планомерный подход поможет справиться с ними быстро.
1: Красавцы. Love Radio.

0: Фанни, Эйкон, The Sweet Escape здесь в эфире Love Radio, 736 столицы. Всем доброго, приятного, праздничного, в какой-то степени утра. Ну а праздник действительно состоялся как минимум для жителей Москвы и области. Сегодня плюс 30, и мы на курорте.
1: И не только для них. Данила Козловский и Оксана Акиньшина, поздравляем, их стали родителями. О. У них сын, и назвали они его Лео.
0: Лео Козловский.
1: Лео Козловский, да. Не Ди Каприо, заметьте, но актерские традиции продолжаются. Лео
0: так
1: пойдет
0: Лео
1: брать
0: Оскар.
1: Лео
0: это полное или Леонардо все-таки полное?
1: Написано
0: имя?
1: Лео, я как бы не держу. Лео Данилович Козловский, так написано.
0: Лео Данилович. Угу. Кстати, прикольно звучит Лео Данилович. Угу. Лео Данилович. Лео Козловский.
1: Ты уже секта какой-то.
0: Лео Данилович. Лео Козловский. Мы поздравляем родителей. Это приятно, действительно, просто.
1: Человеку сколько? Несколько месяцев, пока еще не исполнилось. У него уже свой джингл есть.
0: Пожалуйста.
1: Красавцы. Лео Козловский, забирайте.
0: Красавцы Love Radio всегда вот на острие джингловой атаки.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: пытаюсь повторить Сергея Лазарева в эфире Love Radio 7.47 в столице. И повторять не стоит, опыт горьких ошибок хочется так.
1: Новая статья подойти. Из журнала The Time про отношения. Говорят, что беговые клубы — это ужасное место для знакомств. Девушки, внимание, задумываемся, почему. Колумнистка считает, что современные беговые клубы — это все те же дейтинг-приложения, только под видом кардиотренировок. В них состоит множество бабников, нарциссов и циничных эгоистов. И не хочется быть вот этим самым мужчиной, но почему-то напрашивается предложение, что, кажется, кого-то бросил человек из бегового клуба и по неудачному стечению обстоятельств. Это была колумнистка журнала The Time. Не хватает только бабников, нарциссов и циничных эгоистов. Например, Майкл Кейн.
0: 1985
1: года рождения.
0: Уроженец Дакоты. Не путайте с парнем из Нью-Йорка.
1: Вот его фото. А теперь дальше по теме. Да, по этой причине в беговых клубах, как она пишет, процветает гостинг, смена партнеров и одноразовое использование девушек.
0: Слушай, ну вот если про нарциссизм говорить, вот возможно, да, сейчас через призму вот этого наката посмотреть на беговые клубы. Ну правда ведь, вспомни, как выглядят все в беговом клубе, девчонки и парни. Это какая-то всегда красивая форма, какие-то гаджеты специальные. Они наслаждаются собой, они бегут и чувствуют, что они входят в свой прайм, они вбегают в него, понимаешь, все. Ну и даже немало существует видео на эту тему, где говорят, что разносят беговые клубы, говорят о том, что беговые клубы современные — это попытка миллениалов убежать от взросления.
1: Залез в голову к бегуну, ментальность бегуна.
0: Это не я залез, это не я. Есть вот такой просто тейк, есть тезис. Об этом говорят люди.
1: Кстати, приводит самый распространенный пример, жертвой которого становятся неопытные девушки в беговых клубах. Мужчина предлагает встретиться после забега и выпить вместе латте. Например. После встречи он исчезает и заводит отношения с другой девушкой из клуба.
0: Другой латте пьет.
1: Отвергнутая девушка вынуждена менять клуб, чтобы избежать неловких ситуаций. И вот такую еще неловкость доставляет. Также поступают и девушки, у которых во время нахождения в сообществе отношения распались. Они меняют клуб, чтобы не видеть бывшего. В общем, все меняют клубы, пока не заведут там бывшего
0: как
1: нового.
0: Как волчья стая, знаешь, когда волк становится одиночкой или волчица, теряя пару, он уходит и прибивается к другой стае. Это вот ровно оно.
1: Ну вот вы заметьте, обычно беговой клуб, ну вы сколько там пробежите? 5-10 километров. Ну, вы выбираете каких-то спринтеров, а вы идите в клуб марафонцев. Люди там привыкли брать один путь и идти по нему до конца.
2: Красавцы Love Radio пришли вас будить. Реклама.
3: А поехали всей семьей!
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2020. После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так. Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник? И скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
2: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников,
6: чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
7: Пилот, банкир, юрист. Думаешь, точно знаешь, что скрывается за этими профессиями? Спойлер, мир изменился. Сегодня привычные специальности трансформируются быстрее, чем ты успеваешь моргнуть, и превращаются в профессии будущего. Вместе со школьниками и национальным проектом «Молодежь и дети» мы расскажем тебе о них в новом розыгрыше «Дети в деле». С 13 по 29 мая включай утреннее шоу «Красавцы Лав Радио». Слушай, как ребята объясняют привычные специальности по-своему. Смешно, неожиданно и по-детски искренне. Если отгадаешь, о ком речь, то приз твой. Подробности ищи на сайте lavradio.ru. 18+.
8: На улице, в лесу или в квартире клещи, блохи и другие паразиты чувствуют себя как дома. Поэтому важно вовремя обезопасить себя и своего питомца. Препарат TixFly – надежное проверенное средство для профилактики пироплазмоза, дирофиляриоза, анаплазмоза и боррелиоза. TixFly отлично справится с лечением зудневой чесотки и паразитарных отитов у ваших питомцев. Одна вкусная таблетка TixFly защищает на целых 90 дней.
9: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
10: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
11: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на ВБ.ру. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калитина.
10: Премьера. Лав-радио-чат на Муз-ТВ. Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Лав-радио. Свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Лав-радио-чат на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16.

0: 8 утра в Москве.
1: Love News. Мошенники выманивают деньги под предлогом выдачи виз. Love Radio разыграет билет на выступление Kanye West. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Мошенники активизировали схемы с оформлением виз. Аферисты звонят жертвам от имени сотрудников посольства и пугают разными вещами. Например, говорят о взломе аккаунта на портале госуслуги или фиктивных доверенностях. Преступники вынуждают переводить деньги, чтобы спасти их. Злоумышленники делают ставку на людей, которые действительно ожидают ответа от визового центра или консульства, поэтому звонок не вызывает подозрений. Мошенники могут использовать разные легенды о налоговых проверках, доставке документов, оформлении загранпаспорта, подтверждении брони авиабилетов или проблемах с миграционными документами, но ключевая цель всегда одна – заставить человека действовать быстро и лишить его возможности спокойно оценить ситуацию. В сериале «Гарри Поттер» от HBO заменит актрису, которая в первом сезоне сыграла Джинни. Грейс Кокрейн покидает проект из-за непредвиденных обстоятельств. Кем заменит девочку, пока неизвестно. Напомню, первая часть должна выйти 25 декабря. Дэвида Бекхэма официально признали первым британским спортсменом-миллиардером, а документалка о Майкле Джексоне может стать самой кассовой в истории. Подробности на сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Love Radio запустила грандиозный проект для влюбленных в музыку и путешествиям. В рамках акции мы разыграем билет на концерт Kanye West в Стамбуле. До 21 мая лови в эфире специальный сигнал, дозванивайся первым сразу после него и выходи в финал. Победителя мы определим 22 мая в утреннем шоу «Красавцы». Подробности на сайте loveradio.ru и в наших соцсетях. Категория 18+. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова. Классного дня!
0: Часов и 2 минуты в столице. Красавцы, Love Radio с тобой. Если этим утром маленькая пушинка села тебе на нос, знай, июнь близится.
2: Июнь близится, мы вспоминаем про пух и сидели и почему-то рассуждали, а откуда вообще столько тополей? Давайте поговорим.
3: Красавцы, Love Radio. Ярослав Парамонов.
0: Тополя, тополя. Есть же песня такая даже из
2: советских. И поэтому их так много и посадили. Это одна из версий.
0: Я слышал такое, что в городах засаживали тополя, потому что они очень быстро растут. И в рамках программы озеленения еще в советские годы было решено, тополя напихаем везде. Быстро поднимутся они кверху.
2: Сначала было решено так. Нам нужно много зелени в 50-е годы, чтобы у нас был образцовый коммунистический город. Нужно много откуда-то деревьев и зелени. А вот потом уже, после этой задачи такие, а какое дерево растет очень быстро, по 2 метра в год? И такие, вот, смотрите, куча саженцев тополей, они еще недорогие. Засаждили все тополями, плюс они там еще перерабатывают очень быстро вредные испарения. Может переработать дерево за час 40 килограмм углекислого газа. Короче, крутое растение, за исключением чего?
0: Пуха.
2: Пуха, который
0: система
2: летит
0: размножения
2: во все стороны. Экологи фиксируют, что проблема тополиного пуха не была такой актуальной даже 10-15 лет назад, а большие проблемы появились из-за изменения климата. Типа, и поэтому пуха стало больше.
0: Стали больше расти. И такие, как тепло. Давайте, давайте размножаться. Давайте наша семья тополиная заполонит все. Ну, знаешь, там, откуда я родом, это город Кемерово, всегда было много тополей. Я помню, что вдоль каждого дома рос огромный тополь. И каждый раз, когда мы были маленькими, какое же было удовольствие поджигать этот тополиный пух. Ну, а вместе с ним в некоторых случаях загоралась сухая трава, и это все было небезопасно. Поэтому дворники нас все время гоняли.
2: И это все еще небезопасно. Ни в коем случае не надо, нельзя поджигать тополиный пух. И, кстати, ну, с другой стороны, его можно немножко оправдать, потому что я сейчас вычитал, что нет аллергии на тополиный пух.
0: Знаешь, ну, на что есть аллергия? На что?
2: На то, что переносит на себе тополиный пух. Сильно. То есть это комбо. Он как будто бы ничего в себе не несет аллергического, но собирая всякую цветочную пыльцу, он летит дальше и переносит тебе уже, да, ее конкретно доставляет тебе до адреса.
0: Ну, а я в детстве оправдывал поджог тополиного пуха тем, что он, сгорая, освобождал семена, и они были слегка поджарены, и голуби приходили это есть.
2: А, ты был повар просто.
0: Повар.
2: По факту я готовил голубям. Это все еще небезопасно.
0: Не голуби.
2: Просто семечки выберите обычно.
0: Я представляю, конечно, я взрослый человек.

0: радио, название нашей рубрики «Доброе утро, девочки». Мы желаем доброго утра абсолютно всем слушателям и объявляем сегодняшнюю тему.
1: Какими приемами флирта, девчонки, вы пользовались? Есть ли у вас рабочие лайфхаки, как обратить на себя внимание парня или, возможно, кого-то охомутать в свои сети, притвориться, что чего-то не знаешь, выстрелять глазками?
0: Да, какой-то глупенькой побыть, немножечко, ой, ты знаешь, вот это вот пококетничать, включить инфантилизм, или, знаете, вот волосы вы сидите, наматываете на палец, или поправляете так аккуратненько челку.
1: Или, может быть, просто просите помощь, подходите, ой, молодой человек, а вы не знаете, где здесь дорожка к вашему сердечку. Подскажите, навигатор не показывает.
0: Здесь уютный ресторанчик с отелем неподалеку. По приемлемой цене.
1: Ну, это сильный флирт, я бы сказал.
0: Это
1: лобовой.
0: Запрос с Куфа.
1: Иду на вы.
0: Чисто запрос с Куфа был только что. И потом, чтобы завтрак еще был, и вот трансфер до аэропорта. Можно сразу.
1: Ну, там до 5000 за ночь.
0: 5-7, ну 7.
1: Ну, вот так есть, да, вот тут. Пишите. +7 915 300 106 6. Рассказывайте нам, какие девчонки есть у вас, методики флирта, какие вы знаете. Возможно, не вы пользовались, там, ваша подруга, допустим, пользовалась, если вы уже давно в браке, вы, конечно, ни с кем не флиртуете, да, да. Вы только и в семье.
0: Просто
1: но
0: слышали.
1: Ваша подруга,
0: читали.
1: Ну, бывает, остается одна и начинает
0: ездили флиртовать. В отпуск всей да. семьей, вот читали в книге, например, лежали возле бассейна, пока муж с детьми. Вот, может, такое было.
1: Ну, быть может, да. Но. Пишите нам в мессенджерах и также приходите в наш канал, там под кружочком уже тоже есть соответствующее сообщение.

0: Маршмелло и Португал The Man. Здесь с работой Феникс.
1: Красавцы, мы сегодня у вас спрашиваем, какими приемами, девчонки, вы пользовались, когда флиртовали? Есть ли рабочие лайфхаки? Какие-то гизы рассказывают, что... Ой, а я ж только что не делала. И строила глазки, и волосы крутила, и вырезы глубокие. Это уже новенькое, это мы не перечисляли, погодите. И книжки читала, и походку шлифовала. А все еще не замужем. Расскажите-ка уже рабочие лайфхаки. Девчонки, присоединяйтесь, давайте, рассказывайте.
0: Гизочка, мы тебе будем помогать сейчас активно. Что только... Да подожди, а ты делала все это с одним человеком? Может быть, просто он не пробивашка? Попробуй, кто-то другой тебе может нравится.
1: Или не знали, просто если вы крутили волосы, читали книгу с огромным вырезом, может, кто-то подумал, что вы библиотекари. Такие, ну, наверное, человек работает просто. И жарко, потому что плюс 30. И вырез, он как теплообмен работает.
0: Только вот прям совсем вообще прям человек никогда жизни не жил. Из бункера вышел и такой, а, тут, наверное, библиотекарь.
1: Ну, так же они выглядят. Я видел просто видео с Марго Робби. Она там такой библиотекаршей была.
0: Да?
1: Я пока понял, я покажу.
0: Я все услышал, да, такого не видел. У меня подруга, вот Марина пишет, у меня подруга, фея пробок, возит с собой в машине конфеты, и когда стоит на светофоре, начинает их раздавать.
1: Конфеты раздавать?
0: Да, просто раздает конфеты.
1: Просто кидать в окна соседних машин. И неожиданно, потом... хотели ли мужчины этого или
0: сначала
1: нет.
0: Сначала шоколадные конфеты на жаре кидают в окна.
1: Да, они начинают таять.
0: А потом достает уже специальные средства, перчатки, и зарабатывает, отмывая эти окна.
1: Или, например, кидает и ставит песню Ксюши Минаевой.
0: Как, я не буду, как шоколадка?
1: Не надо. Многие люди боятся еще раз ее услышать, потому что они будут петь ее еще в ближайшую неделю. Аккуратно.
0: Зачем ты это сделал? Я расплываюсь в улыбке, как дурак.
1: Нет в тебе ничего человеческого.
0: Кирилл, ты меня сам заразил.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Толё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetolieu.rf.
3: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Дали Баинди, Хчо и Мото, Шаде, новинка в эфире Love Radio. Думаю, надо бы позвать всех парней и поговорить об этой музыке здесь в эфире.
1: Надо выяснить, какой конкретный трек Шаде.
0: Вот
1: они говорят, вот про что они, про какую песню? Может, они как блеснут своими знаниями? Вы знаете, вот в 89-м году выходила еще песня.
0: Вот это, вот.
1: Это вот другая вообще Шаде даже. Вы вот все подумали про эту Шаде, там, это вообще другая
0: вот
1: Шаде.
0: Вот послушайте, вот здесь видите, есть вступление на саксофоне, а тут нет. А тут нет. Это чешская запись 89-го. Пластинка редкая.
1: Ну а мы сегодня у вас спрашиваем в рубрике «Доброе утро, девочки». Какими приемами флирта, девчонки, вы пользовались? И есть ли у вас рабочие лайфхаки? Вот Екатерина говорит, флирт в стиле Хельги Потаки. Максимум. Улыбка и открытый взгляд в глаза. Вот так вот смотрит.
0: Хельга Потаки?
1: Это Хей Арнольд.
0: А, я понял.
1: Да.
0: Вот та рыжая, которая.
1: Сильно смотришь, вот так, максимально открыла. Ну, давай, посмотри на меня. Еще приговариваешь, давай, обрати свое внимание. Просто так, что ли, смотрю. Давай.
0: Ну,
1: немножко на взводе, когда сильно хочешь флиртовать.
0: В какой-то момент ты действительно привлечешь внимание. И, ну, дальше, следующий шаг нужен. Хорошо, первый, это этот взгляд мы зафиксировали. Леонид...
2: Алло, здравствуйте, я тут заметил женщину. Можете наряд, пожалуйста, на правую?
0: Красивый наряд, вечерний, отправьте. Она выглядит... потрясающе.
3: Доброе утро.

0: Bomber и Homebreaker в эфире Love Radio 834 столицы. Красавцы с тобой. Мы продолжаем тему рубрики «Доброе утро, девочки». Девчонки, как вы когда-либо флиртовали? Есть ли какие-то годные лайфхаки? Как начать этот флирт?
1: Ну вот Павел говорит, девушкам напоминая о том, как правильно делать, говорит, самый лучший флирт — это скромность. Можно сказать, застенчивость. И мужчина сам увидит и проявит инициативу. А вот когда атакуют, хочется убежать.
0: Знаете, сколько раз такое было, когда мужчина, типа, думаю, сейчас я проявлю инициативу, и просто просмотрел весь вечер на нее со стороны, а она ушла. Вот 100 раз такое было.
1: Нет, так с мужчиной-то понятно. Я так думаю, это он про женщину нам рассказывает.
0: Так о том и речь,
1: женщина должна сидеть, скромненько посматривать.
0: Иногда девчонка, делая первый шаг наоборот, все спасает, всю ситуацию. Он стесняется.
1: Не, я просто предполагаю, что часто, когда девушка уже готова сделать первый шаг, это уже первый шаг, видимо, вы сталкивались с клубным флиртом. Клубный флирт, он другой. Это вот из песни «Охота на мужчин». Эй, пацанчик, кто ж ты тут стоишь? А, молодой чё, мужчина. И все, там уже сразу близкий контакт. Сближение, да, от 0 до 100 за секунду.
0: Вот такое же предлагает и Леонид. Доброе утро, здрасте всем. Одна из методик флирта — это массаж плечей.
1: И интересная методика флирта.
0: Она сидит просто на скамейке, читает книгу в парке.
1: И рядом парень подсаживается.
0: Аккуратно, такая, раз, сзади.
1: Не ты, она, мы же про женский флирт сегодня.
0: Она же, точно.
1: А ну-ка, убрал твои руки.
0: Блин, извини.
1: Дождись, пока она сама положит.
2: Доброе утро, девочки. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: не ждать. Мари Краймбрери в эфире Love Radio.
1: Доброе утро, девочки.
2: Давай не ждать, в эфир Love Radio, писать ваше мнение. Доброе утро, девочки. Тут мы спрашиваем, какими приемами флирта вы пользовались в нашей рубрике «Если рабочие лайфхаки». Вот Анжелика нам говорит, если серьезные намерения, то смотришь прямо в глаза и немного улыбаешься с заинтересованностью. Улыбка Моны Лизы.
0: Вау, вот это надо еще отрепетировать.
2: Я думаю, люди в Лувр зачем едут, чтобы они понять методики флирта,
0: считывают,
2: считать. Да.
0: Референс, на него полюбоваться.
2: А если просто пококетничать, то смотришь на него, потом отводишь взгляд.
0: Так.
2: Потом опять на него.
0: Угу.
2: И улыбаешься широко. Да, вот со звуком из мультфильмов про богатырей. Как будто обрадовалась, что нашла идеал.
0: Ну, это вот и есть стрелять глазками. Это оно. В молодости...
2: Два есть вдохновения. Одно, значит, это Мона Лиза, а второе — это мужчина, который Язя поймал. И вот чтобы максимальная улыбка была супер, самая счастливая.
0: Собирательный образ. Дальше продолжает Анжелика. В молодости любила флиртовать при помощи мороженого. Нежно облизывающего, закрываешь глаза от удовольствия. А потом доходишь до рожка и клац зубами. Видели бы вы глаза мужчин, это было всегда весело наблюдать. Никто не решался после такого подойти. Анжелика, так это не то, что нам надо, получается.
2: Ну, просто после клаца зубами порошок, он, видимо, разлетался, растекался. Знаешь, такой увесистый клац, не легкое покусывание, а когда мороженое в щепки разлетается в разные стороны, да. Ты думаешь, ну, кажется... Сегодня не тот день, чтобы... Возможно, она не в настроении.
0: Клац зубами порошку вообще как будто бы, знаешь, дембельский альбом звучит.
1: Доброе утро, девочки.

0: Здесь в эфире Love Radio 850, столица красавца с тобой. Продолжаем и завершаем нашу рубрику. Доброе утро, девочки. Сегодня обсуждали лучшие методики флирта, чтобы привлечь внимание парня.
1: Значит, как-то все считают, что лучше всего быть немножечко отдаленной, особо сильно не подходить. Нужно как-то во внешнем виде проявить желание пофлиртовать. Условно, будь то вид походки или вырез, или какая-то томная скромная улыбка, ты где-то там находишься за вуалью, пока никто не написал, что смело подошла, взяла за руку и пойдемте танцевать на танцпол.
0: Мужчина, а пойдемте танцевать? Это, кстати, самый лучший вариант.
1: Да?
0: Все сразу, и тактильность тут уже появляется, и взгляд глаза в глаза, и сразу понятно, получится у вас что-то или нет.
1: Да, сразу понимал до того, как шел танцевать.
0: Ну, то есть, меня, если хватали на танец, я понимал, для
1: чего. Я готов. Я понимал сразу, я готов.
0: Ну, то пускай так.
2: Реклама. Я отключила уведомления. Сегодня мой мир — это мягкий песок Финского залива и тишина экотроп северной столицы. Я не знала, что в большом городе можно

0: себя счастливой. 0+.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу Лада. Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с Лада. Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд Лада. Уже сейчас.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
5: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
6: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
8: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
9: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия «Мизон Давид». Кожаный костюм «Люмик». Босоножки «Танданс». «Нюли Лори Блу». И сумки «Мизон Давид». Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
10: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
11: А поехали всей семьей!
12: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2020.
13: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
14: Столько условий.
15: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
16: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
17: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
18: На основании статьи 213.10 закона о банках родстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
19: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей.
3: Это же Тиксфли. Эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей.
7: Подробности на tixfli.rf.
14: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте belg.ru.
20: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
21: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на ВБ-дефис.

0: стране 9 часов утра. Love
1: News. Подсчитаны возможные потери рынка труда от внедрения искусственного интеллекта. В России появились мошенницы-букетчицы. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Около 7,5% сотрудников в нашей стране могут в ближайшее время остаться без работы из-за применения искусственного интеллекта. По словам экспертов, наиболее высокие риски сокращения у служащих и специалистов, а наименьшие у неквалифицированных рабочих. В интернете обсуждают новый вид мошенников – букетчицы. Девушки ходят на свидания с незнакомыми парнями и специально заводят их в цветочный магазин. После того, как мужчина покупает букет, его спутница быстро уходит, а цветы возвращаются в салон и продаются снова. За вечер одни и те же композиции могут уйти до 5 раз. Если доказать вину девушки, ее могут лишить свободы на срок до 5 лет или заставить заплатить штраф до 300 тысяч рублей. Летние каникулы в этом году увеличены на 5 дней для невыпускных классов. Дети начнут отдыхать с 27 мая. Это связано с рекомендацией Минпросвещения закончить учебный год 26 числа, чтобы качественно и вовремя подготовить пункты приема экзаменов. Согласно расписанию, их начало в этом году определено датой не раньше 1 июня. В Турции предупредили путешественников о наказании за использование нелегального такси. Штраф достигает $85. Стоимость поездки у таких перевозчиков, как правило, ниже, чем у официальных. Предприниматели не платят налоги, а в случае конфликтной ситуации или ДТП закон будет не на стороне пассажира. Компания Disney начала работать над сериалом по фильму «Заколдованная Элла». Сюжет расскажет о девушке, которая с рождения должна подчиняться любому приказу. Дата выхода проекта и исполнители главных ролей пока неизвестны. Еще больше новостей найдешь в нашем телеграм-канале. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова. Классного дня.
2: Красавцы Love Radio. Ярослав Парамонов. Данила.
0: Доброе утро, всем здрасте. 9 часов и 2 минуты в столице. Парни, свободные парни, будьте внимательны и осторожны. Идете на свидание, вас просят купить цветы тут же. Задумайтесь.
3: Мошенницы, букетчицы. Именно так могла бы называться программа криминальной России.
0: Про
3: или что происходит сейчас на улице.
0: Или роман какого-нибудь писателя типа Роберто Балани. У него есть уже?
3: Мошенницы,
0: букетчицы.
3: В общем, схема такая. Вы идете гулять с девчонкой. Первое свидание. Она говорит, о, какой цветочный магазин. Может быть, мне цветочки? Ты такой, ну, конечно, дорогая.
0: Да, конечно. Отыгрываю мужчину тогда.
3: Вот, идет, значит, берет букет, выходит, девушка берет букет и говорит, ой, пора бежать мне по делам, спасибо, так приятно с тобой походили, погуляли, обязательно тебя перенаберу. Заходит за угол, проворачивает кружочек, заходит обратно, говорит, отлично отработано, ставьте букет обратно, рабочий. И так букет до 5-7 раз за вечер может перепродаваться.
0: Это ужасно просто. Вот мне кажется, знаешь, что я начал понимать, слушая эту новость от Гали Ростовой, что, возможно, поэтому в Европе и в Америке принято делить счет на двоих и не принято дарить подарки на свиданиях у мужчин. Возможно, у них мошенники просто отработали все эти схемы раньше, и теперь мужчины, наученные горьким опытом, перестали в принципе это делать.
3: Я считаю, что мошенницы-букетчицы появились для того, чтобы разграничить тех, кто занимается этим как мошенничеством, и просто девушек, потому что многие парни говорят, ну вот что это такое, развели меня на цветы, я, значит, и ужин, и цветы, а со мной больше не вышли даже на связь. Они и до этого считали многих девушек мошенницами, букетчицами, но теперь есть официальное подразделение, которое этим занимается как своей основной деятельностью.
0: У нас, значит, пополнилась армия
3: тарелочницы,
0: очень... Тарелочницы, да? Букетчицы и консуматорши, которые могут быть как тарелочницами, так и букетчицами. Итак, дети, призаписываем. Мы берем двойной листок.
3: Множество консуматорши включает в себя под множество тарелочницы и букетчицы.

0: перепутала серебро в эфире Лав-радио 912. Столица, красавцы, с тобой. В этот вторник традиционно в это время выходит рубрика, в которой мы разбираемся в иностранных песнях.
1: Кириллица.
2: И буквально с утра послышали мы песню. Мы обычно здесь разбираем что-нибудь свеженькое, что стоит в плейлисте. Но есть ведь и категория золотых хитов, которые тоже постоянно всплывают в плейлистах, а мы как-то их обходили. Вот сегодня мы решили добраться до Софи Элис Бэкстер.
0: Это, вот признаюсь лично, была моя просьба. Я говорю, Кирилл, столько лет этой песни, я так люблю ее сильно. Софи Элис Бэкстер вообще одна из моих любимых британских певиц. Давай разберем. И Кирилл любезно согласился.
2: I'm not giving up on love. Как ты понимаешь название самой песни?
0: Я не отдамся этой любви.
2: Ну вот, give up — это бросать. То есть, на самом деле, противоположное значение. То есть, я не перестану верить в любовь.
0: Я
2: не брошу любовь и свою веру в нее. Но это дословно. I'm not giving up on love.
0: Я не сдам свою любовь, типа.
2: Да. Mm-hmm. А теперь давай послушаем сам куплет.

0: звучали.
1: Ну да, знакомые есть слова. Ну,
0: а как... собираются ли они предложения
1: вот,
0: знакомые?
1: Вот это проблема, да, уже как всегда.
2: I know you're feeling restless. Начинает она свою первую строчку.
1: Я знаю, ты любишь рестлинг.
2: Или же я знаю, ты обеспокоен, ты restless. Тревожен. Ну смотри, само слово restless, rest — это отдых.
1: Restless — отсутствие отдыха.
2: Да, отсутствие отдыха.
1: Feeling restless — ты в напряжении.
2: Да. Uh-huh. Like life's not on your side.
1: Как будто бы жизнь не на твоей стороне.
2: Да, как будто от тебя жизнь отвернулась. It's weighing heavy on your mind.
1: Weighing heavy on your mind. Это полностью в твоем голове запланил твой мозг?
2: Да, тяжким грузом лежит, тяжким. Где-то weighing болтается heavy. У тебя. Ну, у нас heavy. Говорят, на душе лежит.
1: What's mean heavy?
2: Heavy, тяжелый.
1: А, да, heavy?
2: Да.
1: А, ну точно.
2: Heavy sound, говорят, heavy тяжелый звук, да.
1: Yeah, yeah.
2: But when we stand united...
1: Но когда мы united, объединены,
2: да,
1: когда
2: мы вместе,
1: в союзе,
2: our hearts, they beat in time.
1: Наши сердца бьются в унисон, бьются
2: абсолютно
1: в одно
2: точно.
1: Время. Тук-тук-тук-тук.
2: And I know we'll make it all right.
1: Я знаю, что мы все классно сделаем.
2: Да, совсем справимся.
1: Все классно будет.
2: Все у нас будет классно, когда мы вместе.
1: Саша, все классно будет.
2: Let's bring it back to you and me.
1: Давай вернемся к тебе и ко мне, или вернем тебя и меня.
2: Давай сведем все до нас с тобой. Вернемся к нам с тобой. А ну поговорим про нас с
1: нашим
2: тобой.
1: Корням.
2: There is no one else around.
1: Никого нет вокруг.
2: Mm-hmm. Now don't get lost in gravity.
1: Гравитацию не потеряйте.
2: В мыслях не зависите в своих. Ну, я как понимаю, потому что нет точного тут перевода. Get one вообще дословно. Не потеряйся, ну, то есть не поддавайся гравитации. Ну, куда тебя тянет эта
1: типа,
2: гравитация?
1: Чтобы тебя не тянуло
2: вниз. Не тянуло тяжести, чтобы не было. Забудь про все свои мысли. Because I want you to...
1: Слушай, я хочу тебя...
2: Нет, потому что я хочу, чтобы ты... I want you to...
1: I want you to... Я хочу, чтобы ты...
2: И hold me now.
1: Меня схватил, обнял
2: меня. Nothing else matters.
1: Ничего не важно абсолютно.
2: It's just the two of us.
1: Это только про нас двоих.
2: Да, and if it all falls down...
1: Если все разрушится, если весь мир рухнет...
2: Вокруг все порушится, все nothing рухнет. Else matters.
1: Больше вообще ничего не важно.
2: I know we're strong enough.
1: Я знаю, что мы достаточно сильны.
2: Да, and I'm not giving up on us.
1: И я не сдаюсь, о нас.
2: Не перестаю верить
1: не перестаю
2: в нас.
1: Верить
2: I'm
1: в нас.
2: Not giving up, I'm not giving up on love.
1: Типа,
2: не
1: это,
2: перестаю верить в любовь.
1: Что это для тебя? Для меня это мы, ну типа вот такое, да, вот в таком каком-то.
2: И по сути, ребятки, расстались, но она говорит, а я в любовь не перестаю
1: это
2: верить.
1: Все рухнет.
2: Давай-ка вспомним, ведь я знаю, что если все вокруг будет рушиться, мы с тобой вместе должны будем точно стоять. Я все еще не перестаю
1: Standing
2: верить
1: together.
2: В любовь.
1: Какая красивая песня.
2: Mm-hmm.
1: Армин Ван Бюрен и София Элис Бэкстер. Давайте послушаем Not Giving Up on Love.
3: Кириллица в утреннем шоу. Красавцы. Love Radio.

0: Дэнси, я верю в нашу любовь, даже если весь мир вокруг рухнет. Армин Ван Бюрен и София Элис Бэкстер. Not giving up on love. Теперь мы лучше знаем, о чем там поется, благодаря рубрике «Кириллица».
1: Давай, и бонусная строчка. No lock without a key.
0: No lock, ни одного замочка без ключика.
1: Вот, и у меня ключик, кажется, к своему замочку, к твоему
0: сердечку. Хорошая,
1: вот
0: моя она. Хорошая. Красавцы Love Radio с тобой, рубрика «Кириллица» каждый вторник и четверг в 9:10. Так что узнаем больше про музыку, в четверг продолжим. А пока вернемся скоро.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талео. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetaleu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Эдди Свимс и мистер Know It All в эфире Love Radio.
1: Мистер Всезнайка.
0: Это Всезнайка на Луне. Но мы продолжаем.
1: И примерно из этой же области мы получаем следующую информацию, которая
0: Луна
1: прозвучит совсем скоро.
0: Луна, там звезды, все вот это. Чтобы наладить отношения с родственниками, подключите заботу и щедрость.
2: Тельцы.
1: Звезды сегодня окажут вам поддержку при основании собственного дела. Ну, звезды, может, российского шоу-бизнеса в том числе. Если у вас какая-то продюсерская компания, я не знаю. Ну, пожалуйста, ИНН регистрируем.
2: Близнецы.
0: Ваша нервная система на пределе. Важно замедлиться и выключить турборежим.
2: Раки.
1: Будьте начеку и постарайтесь не попасться на крючок обмана, сплетены и тайных интриг.
2: Львы.
0: День прекрасен, чтобы получить инсайт, куда двигаться дальше.
2: Девы.
1: Карьера и репутация потребуют от вас быстрых умственных реакций, но можно рассчитывать на поддержку начальства.
2: Весы.
0: Посвятите день работе, и вам откроются новые благоприятные возможности.
2: Скорпионы.
1: Именно сейчас можно добиться заметных успехов благодаря дерзости и рискованности.
2: Стрельцы.
0: Способность договориться с оппонентами – ваша сильная сторона. Это принесет вам активный интересный день.
2: Козероги.
1: Отличный день для повседневных домашних дел.
2: Водолей.
0: Ваше обаяние сегодня на высоте. Пользуйтесь.
1: Ваше обаяние.
2: Рыбы.
1: Рыбы.
0: Госпожа, удачи.
1: Сегодня может оказаться больше, чем вы ожидали, рыбы. Планомерный подход поможет справиться с ними быстро.
0: Лика, вот и добрая.
3: Красавцы. Love Radio.

0: Кто-то. Ты слушаешь Love Radio, ну а мы, в свою очередь, умножаем твою любовь на классные впечатления.
1: Именно для этого мы запустили спецпроект. Внимание, важнейшая вещь, главным призом в котором является билет на концерт Kanye West в Стамбуле. Можно будет отправиться. До четверга на этой неделе нужно ловить в эфире спецсигнал. Его ты легко должен узнать или должна узнать. Дозванивайся в эфир первым сразу после этого спецсигнала. Выходи в финал. Спецсигнал может прозвучать вообще в любое время в течение дня, не обязательно у нас.
0: И вот это не спецсигнал, на всякий случай, на всякий случай.
1: Это мы вас просто уведомляем.
0: Да, это чтобы вы знали, что нужно спецсигнал ловить. А победители уже мы определим 22 мая в эту пятницу здесь, в утреннем шоу «Красавцы Love Radio». Подробности ищи на нашем сайте и в наших социальных сетях. 18+, важно знать, это категория.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Филлис Бэкстер, Can't Get Over You в эфире Love Radio. Красавцы с тобой, 9.45 в столице.
1: Нейросетями пользуйтесь? Бросайте. Ученые обнаружили, что даже 15-минутное использование искусственного интеллекта негативно влияет на когнитивные навыки. За 15 секунд. Это если уже короткие видео смотреть. В общем, отупеть можно за любой промежуток времени. Группа исследователей из Великобритании и США привела доказательства в пользу того, что чат-боты ухудшают когнитивные навыки.
0: А в чем причина? Когнитивные навыки — это же не от эрудиции.
1: Лень становится. Лень. Добровольцы решали простые задачи с дробями. Также отвечали на вопросы в стиле, значит, обычных тестов школьных, стандартных вступительных испытаний. Что важно, половина испытуемых разбиралась с заданиями самостоятельно, а остальным участникам предоставили доступ к популярному чат-боту. Вскоре вторым запретили пользоваться нейросетями. И, по словам ученых, сразу после этого участники из этой группы перестали решать задачи достаточно быстро, и их результаты ухудшились.
0: Ну, это как вчера мы говорили. Калькулятор тоже в свое время все ругали, потому что в уме мы не считаем. Но в целом, как будто бы в жизни не мешает никому. Дальше все живем. Просто калькуляторы везде распихали, где только можно. В телефон в первую очередь засунули, и все работает. Я вот думаю, что по поводу лени плюсану абсолютно точно. Знаешь что? Вот у меня умная колонка, у которой я все время спрашиваю. Вот там, в приготовлении чего-то он мне дает совет. Или там что-то стало интересно, какой-то факт исторический. А скажи мне, вот, а когда? Когда вышла песня вот Софии Элис Бэкстер над Giving Up on Love? Она мне рассказывает, например. И я понял, что в отпуске, когда ты заселяешься в отель, я хочу спросить у нее, сказать, моя малышка, скажи, а мне некуда сказать. Соответственно, нужно взять телефон, вбить запрос пальцами, и это уже делать лень.
1: Ну, ты всегда можешь сказать жене, обращаясь, моя малышка, в каком году? Да, она может не знать, но приятно ей будет.
0: Но телефон у нее в руке, так что прогуглить может
1: моя
0: точно.
1: Моя малышка.
0: Моя малышка, надеюсь, ты меня слышишь. Привет тебе.
2: Красавцы Love Radio пришли возбудить.

0: захотела Holiday Boy в эфире Love Radio 950 столицы. И, девчонки, есть ли такой лайфхак в жизни? Пользуетесь вы или нет? Вот узнали буквально минуту назад с Кириллом, что оказывается, если взять духи и поставить их в холодильник, они сохранят аромат на гораздо дольше период.
1: У меня ответ: всю жизнь хранит свои духи в холодильнике.
0: Да?
1: Всю жизнь этих духов. И, если честно, по-моему, всю мою жизнь. Потому что этот флакон появился очень-очень давно в нашем доме.
0: Пользуются им?
1: Пользуются периодически.
0: До сих пор, типа, стоят.
1: Да. Ну, то есть, это как хорошее вино. Они прям выдержанные духи в этом холодильнике, да. Да, рядом с майонезом. Но они вообще не потеряли свой аромат, свою силу.
0: Интересно, а кто-то еще вот пользуется? Я впервые просто узнал об этом. Я помню, что вот у меня духи тоже были. И при переезде я их забрал с собой. И забыл о том, что они существуют. Они где-то, знаешь, на дальней полке вот того, что...
1: Холодильника.
0: Не холодильника, а того, что вот там бытовых каких-то всевозможных порошков всего где-то затерялись в ванной комнате. И однажды, делая, значит, уборку, я такой: о, духи же у меня вот эти есть. Спустя года 3. И правда аромат изменился. Они стали иначе пахнуть.
1: Слабее?
0: Ну, как будто другой вообще запах. То есть,
1: или ты за это время переболел ковидом?
0: Я переболел ковидом, да. Но не думаю, что это повлияло.
2: Реклама. В Санкт-Петербурге принято коллекционировать впечатления. Соберите свою уникальную коллекцию. От классики имперских площадей и музеев до энергии современных креативных пространств. Добавьте к ней тишину заповедных экотроп, энергию масштабных фестивалей и яркие вкусы петербургской гастрономии. Соберите свой неповторимый маршрут на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Город, который не повторяется. 0+.
3: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 7 990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
6: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
7: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
8: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David. Кожаный костюм Люмик. Босоножки Тенданс. Мюлли Лори Блу. И сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
11: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
12: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
13: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели. Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
14: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты.
15: Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались. Таблетки Тиксфли. Вкусный и эффективный. Тиксфли. Ваша собака в безопасности.
16: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
17: Подробности на tixfli.rf.

0: 10 утра в Москве.
1: Россиянам напомнили об обязанности компаний повышать зарплаты. Ученые назвали негативные последствия использования нейросетей. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Лав-Радио. Подробности прямо сейчас. Компании обязаны повышать зарплаты россиянам с учетом роста потребительских цен на товары и услуги. Об этом заявили в Общественной палате. Отмечается, что периодичность индексации в законах не прописана. Однако судебная практика исходит из того, что механизм повышения должен обеспечивать компенсацию роста цен. Кроме того, индексация должна касаться всех работников без исключения. Юзеры iPhone жалуются на снижение времени автономной работы после очередного обновления. Эксперты напомнили, такая ситуация является нормой. Телефону необходимо несколько дней, чтобы закончить настройку в фоновом режиме, загрузить новые ресурсы и обновить приложение. Суд Испании отменил решение о взыскании с Шакиры более 55 миллионов евро за неуплату налогов в 2011 году. По вердикту суда не доказано, что певица находилась в стране нужное количество дней для признания ее налоговым резидентом. Напомню, знаменитости грозили не только огромные штрафы, но и тюремное заключение. Люди глупеют уже через 15 минут использования нейросетей. Как показало исследование, искусственный интеллект понижает вовлеченность в процесс анализа и самостоятельного поиска решений. Речь идет о когнитивном аутсорсинге, ситуации, когда человек начинает перекладывать мыслительный процесс на алгоритмы. Эксперты предупреждают, сильная зависимость от ИИ в будущем может привести к ухудшению памяти, снижению концентрации и ослаблению навыков критического мышления. Полностью отказываться не стоит, но необходимо использовать нейросети как помощника, а не как полноценную замену. Еще больше новостей найдешь в группе Лав-Радио ВКонтакте. Это были новости Лав-Радио. Галя Ростова. Классного дня.
2: Красавцы Лав-Радио. Кирилл Данилов. Ярослав Парамонов.
0: И отличные новости для всех фанатов Шакиры, ну и для нее самой. Суд Испании отменил решение о взыскании с певицы более 55 миллионов евро. Вау! За неуплату налогов в 2011 году.
3: Кстати, когда первоначальное решение было вынесено, записали даже аудиокомментарии Шакиры. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, откуда столько нулей?
0: KNGC.
3: Вот, и она, конечно, была сильно удивлена. Но самое интересное, как, в чем была проблема? Короче, Шакира все это время не находилась на территории Испании. И они пытались выяснить, а какое количество дней она все-таки там провела, чтобы понять, является она налоговым резидентом или нет.
0: Нужное количество дней для признания ее налоговым резидентом не случилось, потому что она была там... А, ну тут нет, сколько дней конкретно в новости.
3: А так вот и не смогли доказать конкретно. Видимо, Шакира говорила, да не была я там, видимо, на границе что-то со 180. Полгода, по-моему, нужно провести.
0: Я визаран делал и возвращался.
3: Думаю, вряд ли Шакире прям нужен визаран в Испании. Скорее, она просто налоговый ран какой-то делала.
0: Так она же, получается, гражданка USA, да, она американка же, Шакира, по паспорту. Или она откуда? Да, посмотрим. Если она гражданка Америки, то у нее, в принципе, без виз по всему миру. Получается, ей не обязательно даже куда-то выезжать за визой. Но если ты застрял в Испании...
3: А у нее испанское гражданство.
0: А.
3: Ну, и Колумбия — это страна ее рождения и происхождения, гражданкой которой она стала по праву рождения. То есть у нее два гражданства — Колумбия и Испания.
0: Но поскольку она в Испании
3: в Колумбии
0: не находилась сколько-то времени, они не смогли списать с нее налоги.
3: А говорят, 55 миллионов, можно все-таки заплатить. Она говорит, нет, я там в другом месте гуляла. Она говорит, можешь все-таки заплатить.
0: В Колумбии сидела я, Колумбии.
3: Сколько разбирали это дело, ты представляешь, что они такие, так, вот смотрите, вот фото с ее отпуска, вот фото с концертов. Эти дни она точно не провела в Испании. И так далее.
0: Разбирали долго, потому что дело, да, 2011 года, 15 лет продолжали судебные тяжбы. Но знаешь, ради 55 миллионов евро можно и с одной, и с другой стороны побороться было. Поздравляем Шакиру, все круто.
3: Она круто, когда у тебя такой сильный заработок, что с тобой прям государство сидит, ты, пожалуйста, да заплати.
0: Но если не Испания, то Колумбия это свои проценты получила.
3: Конечно, поэтому и, видимо, не хотелось дважды платить.
0: Это правда. А кто хочет? Никто.
2: Красавцы Лав-Радио. Пришли.

0: Красавцы Лав Радио, с тобой поговорим о любви в нашей специализированной рубрике, посвященной тематике любви. Мы исследуем ее грани во всех социальных вопросах.
1: Отправляемся сохранять семьи, потому что это изначально одна из наших целей. И вот здесь психолог рассказывает, как сохранить счастливые отношения внутри семьи. Конструктивное реагирование на ссоры и стоп-слово помогут супругам сохранить счастливые семейные отношения,
0: есть ощущение,
1: заявляет
0: что
1: нам психолог.
0: В какой-то другой области человеческого знания было подчеркнуто данное.
1: Интересно, как это должно работать, но давайте сейчас узнаем. Вот, значит, конфетно-букетный период, конечно, не длится вечно. После свадьбы отношения переходят на новый уровень, ощущение безопасности рядом друг с другом выходят на первое место вместо романтики. Во время свадьбы часто говорят фразу «и в горе, и в радости». Так, вот интересно, что навык поддерживать в горе у многих не развит.
0: А как это вот, навык поддерживать в горе не
1: наоборот,
0: развит?
1: Наоборот, в горе развит, а вот в радости не развит.
0: Вот это правда, потому что в горе мы все готовы, типа, слабому помочь, а когда человек, немногие умеют разделить чужую радость, немногие умеют искренне порадоваться за кого-то без зависти, даже
1: психолог
0: внутри пары.
1: Посоветовал использовать стоп-слово во время накала страстей, разойтись на 20-30 минут, чтобы успокоиться, а после вернуться к обсуждению проблем, если в этом еще будет необходимость.
0: Это, знаешь, звучит стоп-слово, они расходятся по комнатам, и в каждой комнате бурчание под нос происходит. Они аккумулируют.
1: Время переобдумать, немножечко остыть. Просто сама концепция стоп-слова. Ну, как бы все же, да, взрослые люди. Можно же сказать, давай остынем. Вернемся через 15 минут к разговору. Да. Или можно ругаться, кричать и в какой-то момент сказать «кукумбер!» И вы разошлись.
0: «Кюкэмба».
1: Ну, кукумбер — это исковерка, да?
0: Кьюкэмба. Огурец.
1: Кьюкэмба.
0: Yeah. Огурец.
1: Но если вы не британцы, вы, скорее всего, скажете «кукумбер». А если британцы, вы скажете «кьюкэмба».
0: А если американец, как скажете? «Кьюкэмба».
1: «Кьюкэмбер».
0: «Кьюкэмбер», yeah, please. Ну, я думаю, знаешь, для кого это работает? Для людей, которые заводятся и не могут остановиться, знаешь, когда вот... Это ты, рациональный и спокойный человек. А есть люди, которые завелись, прям кричат. Может быть, для них вот это стоп-слово, которое внутрь психики туда зайдет, типа «Кюкэба! Кюкэба!»
1: Зашло внутрь психики кому-то, сработает. Какие вообще стоп... Смотрите, идеальные стоп-слова, чтобы заканчивать фразы. Вы можете какие-то предложить варианты? 8-915-300-106-6?
0: Да.
1: Я бы пособирал, я бы почитал, как бы вы... Каким бы словом вы заканчивали бы конфликт?
0: Прерывали конфликт на время, да, чтобы остыть, да. Вот стоп-слово для... Какого?
1: Морозилка!
0: Радиопомех. Ну, это профдеформация. Какое-то на такое...
1: Да, я виноват!
0: Японский городовой.
1: Да, я виноват, не подходит.
0: Блин, тоже? Я просто рассуждаю.
1: Но это типа как бы... Ты не признал вину, потому что это вроде как стоп-слово, а вроде бы признал, прозвучало...
0: Я не виноват.
1: Да.

0: Коста Лакоста, а ты говоришь в эфире Love Radio 1021 в столице. Буквально пару минут назад обсуждали в рубрике «Тут есть love» совет психолога. Когда пара ссорится, нужно произнести стоп-слово, чтобы на 30 минут пойти, выдохнуть, подумать над поведением, вернуться и продолжить общение.
1: Ну, ты, Игорь, видимо, любитель истории какой-то, потому что он говорит, я бы уверенно кричал «Буцефал!» и уходил бы, желательно на нем, в соседнюю комнату.
0: Можно продолжить-то. Это Спарта! Правда, да. Дальше ну, следует удар с ноги.
1: Если после крика «Буцефал» выходит конь, и ты на нем ускакиваешь отдыхать в соседнюю комнату, да, это сильно «Буцефал!» останавливает конфликт.
0: Вези меня. Вези меня к распутницам.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Family и «Раз, два» в эфире Love Radio, 10.34 в столице. «Раз, два» и готовы продолжить. Как вам такое изящество?
1: Сердце Милы Йовович — это наша игра, которая ожидается через несколько минут. Будем угадывать фильм или сериал по фразе о любви. Совсем скоро ее поставим. А сейчас уже запишите номер 8-915-300-106.6 и ожидайте игру.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Это Медуза и Генри Камел. Don't wanna go home. Не хочу домой.
1: Ну, это Генри Верблюд? Или какой?
2: Сердцу. Мила Йовович.
0: Какой-то тип из них.
1: Ну, допустим,
0: вот
1: это наша игра.
0: Из этой серии.
1: Где мы угадываем по фразам о любви, из какого фильма или сериала она прозвучит. 8-915-300-106-6. Открывайте мессенджер Макс и готовьтесь отправлять ваши ответы.
0: А, все, да, переходим к заданию.
1: Это оно, да.
0: Давайте, слушаем звук, вот такой звук.
3: Ну и как?
4: Что?
3: Земная любовь.
4: Это великое чудо.
3: Если бы ты знал, что все так обернется, ты бы сделал это?
4: Я бы отдал весь мир за аромат ее волос, за один ее поцелуй, за прикосновение ее руки. Вечная жизнь была бы мне каторгой без нее.
0: Хорошо, да, за актеры, да, звучание работы.
5: Эта жизнь была бы каторгой, а без нее я бы отдал весь мир.
1: Было бы тяжело.
5: За аромат ее волос.
1: Но нет, красиво, ладно. Про любовь. Тут великое нормально. Земная любовь.
0: Мы просто, ну, для актеры, нам кажется, как будто бы в оригинале по-другому звучали.
1: Прекрасно, что сразу же приходит название фильма «Любовь земная». Что они решили так ведь твист сделать, вот там произносят «Земная любовь», а тут «Любовь земная». Марина тоже говорит, и «Любовь, морковь, и «Звездные войны» уже тоже здесь, но все это
0: ну давайте, давайте с подсказками, не «Сумерки»,
1: даже
0: точно?
1: Не «Сумерки».
0: Эльвира пишет. Давайте, первая подсказка, это фильм 1998 года с Николасом Кейджем в главной роли. Вот один из них, вот из этих двух голосов, это Кейдж, типа.
1: Но не без лица.
0: Но не без лица, да.
1: И... Там чуть меньше любви было.
0: И не друг...
1: Пытаюсь вспомнить, и не другой фильм с Николасом Кейджем.
0: Я тоже пытаюсь вспомнить, какой с ним был еще такой вот популярный в те годы. Ладно, давайте еще. Это ремейк знаменитой картины Вима Вандерса «Небо над Берлином». Вот, так, вот такая подсказка.
1: Вы сколько,
0: может быть.
1: Много знаете, да, ремейков этого фильма? Так, есть, идут. И «Призрачный гонщик». Кстати, еще один фильм с Николасом Кейджем, но не тот. Не «Пророк».
0: «Поцелуй вампира», про рэп, «Пророк», «Судьба».
1: «Пророк» тоже, кстати, фильм. Да, мы сейчас быстренько перечислим фильмографию Николаса Кейджа. Кстати, «Пророк» классный фильм, где он видел будущее на 15 минут вперед.
0: Что-то я уже не помню такой фильм.
1: А вот Ирина Харламова, кажется, попадает в точку. Ведь она назвала фильм о простой женщине, влюбившейся в сошедшего с небес мужчину. А на небесах, как говорится...
0: Я видел этот фильм, я его видел. Это фильм «Город ангелов», конечно. Конечно,
1: абсолютно
0: это он.
1: Верно, да. Ирина, поздравляем тебя, это верный ответ.
0: И дарим тебе набор от бренда «Для кожи Да», для яркого настроения и заботы о себе.
1: В наборе сочный гель для душа с ароматом спелой дыни на основе гидролатов и целого комплекса увлажняющих компонентов и конфетный скраб с ароматом «Баблгам» и комбинацией 7 драгоценных.
0: Это тот самый подарок, который хочется использовать каждый день, и он стал твоим. Но «Игра сердцу» Милы Йовович вернется в четверг.
2: Сердцу Мила Йовович.

0: Сабрина Карпентер и Эспрессо в эфире Love Radio. Есть ощущение, что как будто бы все эспрессо и американы уже выпиты к этой минуте.
1: Американы.
0: Американы, эспрессы и капучины. Мы в России живем, можем делать множественное число из любого.
1: Недавно появился мой любимый один из роликов в коротких соцсетях, где женщина стоит на площади. Вот магазин по такому-то адресу. Они здесь разбавляют эспрессо водой и называют это американо.
0: Это очень популярный звук теперь, да.
1: В общем, еще одно откровение для вас. Если вдруг вы думали, с чем завершить с нами этот эфир, несите эту мысль в массы, если кто-то еще не подозревал. А мы, красавцы Love Radio, возвращаемся уже завтра в 7 часов утра.
0: Кирилл Данилов, Ярослав Парамонов. Приятно говорить для вас. Надеемся, это взаимно.
2: Красавцы Love Radio пришли возбудить. Реклама.
3: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на www.defizbank.ru. ООО «ВБ-банк».
6: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
7: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «КРН Лояльность». 0+.
8: Все как обычно. Обычно на тебе, а ты, как обычно, на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
11: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
12: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 200 3838. 8 800 200 3838.
13: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
14: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
15: Тиксфли – вкусные и эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
16: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
17: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Love Radio.
18: Я люблю тебя.
17: Love Radio Chat на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.
19: Бизнес – это тоже история любви. К делу, которому отдаешь всего себя. К команде, которая стала родной. К результату, которого ждешь. Продолжается прием заявок на рейтинг профессиональной репутации управленцев ТОП-1000 российских менеджеров. Если ваше сердце бьется в ритме бизнеса, подайте заявку до 29 мая на сайте top1000.imr.ru. ТОП-1000. Лучших выбирают лучшие.

0: 9:11. Всем привет.
1: Love News.
2: Россиянам напомнили о праве не выходить на работу в жару. В столице пройдет велофестиваль. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Компании обязаны создать для сотрудников комфортные условия труда, как сообщили в общественной палате. Если температурный режим в офисе не отвечает требованиям Санпина, рабочий день сокращается, а при достижении особенно высокой температуры можно не приходить, это не прогул. Жителей Подмосковья ожидает обширная культурная программа с 18 по 24 мая. В парке усадьбы Кривякина пройдут творческие мастерские для детей, веселые игры и концерты на главной площади. Взрослые и подростки смогут посетить караоке и занятия по рубке шашкой. В музее-заповеднике усадьбы Муранова состоится литературно-театральный фестиваль «Про речь». Читатели смогут пообщаться с авторами разных произведений. В парке Раздолье в Одинцовском городском округе пройдут интерактивные и развлекательные программы, творческие мастерские, а также квест. В усадьбе Мелехова состоится театральный фестиваль «Мелеховская весна». Гостей ждут больше 20 спектаклей. В Егорьевске пройдет День подмосковных парков. Гости познакомятся с творчеством Игоря Грабаря. На выставке его репродукции им проверят свою эрудицию в викторине, насладятся живой музыкой на концерте. Для столичных велосипедистов организуют масштабный фестиваль. 24 мая любители этого вида спорта проедут по Садовому кольцу. Стартовый городок откроется в полдень на проспекте Сахарова. Присоединиться к городскому празднику все желающие смогут бесплатно. Зарегистрироваться и выбрать время заезда можно на сайте мероприятия. Всего в этом году департамент транспорта Москвы организует 6 фестивалей. В частности, запланированы детские и ночные велопробеги без возрастных ограничений. Еще больше новостей в нашем телеграм-канале. Это были новости Love Radio. Галя Ростова.
0: Большой привет всем, кто прямо сейчас чувствует эту жару, летнее настроение, несмотря на то, что только половина мая позади. DJ Smash Vintage Москва на старте этого часа. Дальше Аволан Роксон, Витиго, ну и я, Макс Фабиан, тоже с тобой.

шаг, каждый миг по кольцу и в час пик. В этом городе не каждый герой.

0: Ник в своей свежей работе Don't Go Mad. Я думаю, что можно последовать его совету, наверное, еще и примеру, мне двинуться дальше.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Ладно.
0: Ну а дальше, дальше много музыки, много жары в столичном регионе. Сегодня ожидается рекорд по градусам за всю историю России, за всю историю там Советского Союза. 32 с плюсом, возможно, сегодня будет, тогда рекорд будет установлен. Ну а в нашем эфире всегда горячо и жарко. Я, Макс Фабиан, приветствую всех душевно. Все, кто здесь с нами сегодня, наслаждается музыкой, хорошим настроением и весной. До конца часа здесь.

0: Alex Warren, Fever Dream. И совсем скоро Pay to Exist, это Brack 16. I am paid to exist. Abundance on my list. Every breath that I take. Радио, настоящие саундтреки твоей любви.
1: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
2: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: одного из величайших артистов 21 века.
1: Шоу пройдет в Стамбуле 30 мая.
0: Подробности на сайте loveradio.ru и в наших соцсетях.
2: Love and Life для влюбленных
0: в музыку и путешествия.
1: 18+. Love, любовь. Life живой.
3: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
4: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: это, в принципе, классика жанра, когда бывшие за спиной говорят плохо, а потом, если вдруг встретил этого человека, все как бы, как будто и ничего не было, как будто бы и вот этих вот всех противных слов 10 тысяч ты не наговорил в сторону человека. Ольга Серябкина с жизненной историей, бывшая здесь в эфире Love Radio. Ну, а мы отправляемся завершать час.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Но прежде чем мы послушаем еще пару шикарных хитов, например, Зиверт, Газ и Накид и Portugal, The Man Glad, я напомню всем, что вчера мы стартовали с новым проектом Love and Life, в котором мы разыгрываем билеты на Kanye West 22 числа в утреннем шоу «Красавцы Love Radio». Мы по одному счастливчику вручим этот билет. Все, что тебе нужно, это ловить специальный сигнал в течение дня, слушать наш эфир и после этого сигнала дозваниваться по номеру 8495-956-106-6 и получать, кстати говоря, наш подарочек, который ты вот в моменте получишь, а также место в большом финале, которое, как я уже сказал, состоится 22 числа в утреннем шоу «Красавцы Love Radio». Так что всем хорошей музыки, всем крутого настроения и жди специальный сигнал.
2: Реклама.
3: Санкт-Петербург – это город вдохновения, где ваши желания оживают на каждом шагу. Пройтись по заповедным экотропам, вдохновиться романтикой водных маршрутов и найти ту самую авторскую экскурсию на Петроградской стороне. Пора поставить галочку напротив каждой достопримечательности.
2: Превратите свои желания в маршрут мечты на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Время открывать.
4: 0+.
5: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
6: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
7: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
8: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
9: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «КРН Лояльность». 0+.
10: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ. Управляй будущим.
13: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
14: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
15: столько
14: богатстве?
15: Условий.
16: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
17: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
18: Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата TixFly. Вкусные таблетки TixFly профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
19: 26 сентября 2026 года. Москва. Live Arena.
12: большой фестиваль
4: «Удачные песни», шоу, на котором будут все.
15: Шаман.
19: Это любовь.

0: и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Все мы изначально чайники с мечтами.

Софья Полдин. Самое жаркое время, наверное, начинается прямо сейчас. Наш плейлист тоже горячий, и пирожки у него вкусные. Alan Walker, The Boy Milkman, Kate Renaud, Broken Dreams прямо сейчас. Дальше Bob Sinclair, Kaiser.

0: кого-то рядом сейчас абсолютно точно. Этих людей можно поздравить и немножечко по-белому позавидовать. Марии Краймбрери здесь на волнах Love Radio, ее музыкальный океан. Ну а мы продвигаемся дальше.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Нам тоже, конечно, не хватает океана, зато погода и жара за окном, ну, как минимум, в столице точно, вот какая-нибудь южная, плюс 30 сегодня в Москве, думаю, что в твоем городе тоже не прохладно. Ну, а в нашем эфире очень даже жарко, также будет до конца часа. Дима Билан, Анастасия и Пилок.
2: Когда соберу тебя по частям, и мои глаза...
0: Чуть раньше здесь Александра Стэн, Fire.

0: Радио, саундтреки твоей любви со всего мира.
1: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
2: Телефон рекламной службы ЛАФ. Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холодным.

0: 21 века.
1: Шоу пройдет в Стамбуле 30 мая.
0: Подробности на сайте loveradio.ru и в наших соцсетях.
2: Love and Life для влюбленных
0: в музыку и путешествия.
1: 18+. Love, любовь, лайф живой.
3: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
4: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: выбираем свое чудо здесь на волнах Love Radio благодаря Нюше и ее работе и чудом. Ну и, конечно же, мы выбираем еще больше хорошей музыки, которая уже ждет тебя в финале этого часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: До конца этого музыкального отрезка выбираем Диму Билана, Анну Асти, их новинку «Эпилог». Будет и Манбе Камера, и Паул Мэйк Лав. А также мы с тобой выбираем участвовать в проекте Love and Life, который мы вчера запустили в нашем эфире и в котором мы разыграем билет на концерт. Билет на концерт Kanye West, который состоится 30 мая в Стамбуле. Ну а 22 числа, то есть уже в эту пятницу, красавцы Love Radio разыграет тот самый билет. Я же от тебя что прошу? Это внимательно слушать наш эфир, и после специального сигнала ты его легко узнаешь, дозваниваться в прямой эфир по номеру 8495-956-106-6, и тогда ты получишь не только право участвовать в большом финале, но еще и приятный подарочек. Так что обязательно будь с нами, впереди новые саундтреки твоей любви.
2: Реклама. Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
5: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
6: Пилот, банкир, юрист. Думаешь, точно знаешь, что скрывается за этими профессиями? Спойлер. Мир изменился. Сегодня привычные специальности трансформируются быстрее, чем ты успеваешь моргнуть, и превращаются в профессии будущего. Вместе со школьниками и национальным проектом «Молодежь и дети» мы расскажем тебе о них в новом розыгрыше «Дети в деле». С 13 по 29 мая включай утреннее шоу «Красавцы Love Radio». Слушай, как ребята объясняют привычные специальности по-своему. Смешно, неожиданно и по-детски искренне. Если отгадаешь, о ком речь, то приз твой. Подробности ищи на сайте loveradio.ru. 18+.
7: Каждая прогулка – опасная миссия. Клещи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки Tix-Free – это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. С Tix-Free ваша собака в полной безопасности.
8: Подробности на tixfree.rf.
9: Tix-Free. 90 дней без блох и клещей.
10: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
11: богатстве? Столько условий.
12: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
13: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
14: Бизнес – это тоже история любви. К делу, которому отдаешь всего себя. К команде, которая стала родной. К результату, которого ждешь. Продолжается прием заявок на рейтинг профессиональной репутации управленцев ТОП-1000 российских менеджеров. Если ваше сердце бьется в ритме бизнеса, подайте заявку до 29 мая на сайте top1000.imr.ru. ТОП-1000. Лучших выбирают лучшие.
15: Вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин.

сейчас днем в Москве. Никогда не поздно попытаться осуществить свою мечту, только делать это нужно, конечно же, под лучший плейлист по версии Love Radio. Peggy Good Goes Like Na-Na-Na. На старте этого часа дальше Bieber X Faithless New Religion.

0: знаю сам и решу я тоже сам. И, в принципе, это хорошо, когда твоя жизнь принадлежит тебе, и ты принимаешь решения легко и самостоятельно. Но бывает, что злой начальник вклинивается в твое вот это вот состояние и что-то там решает за тебя. Беовульф и Феникс здесь в эфире Love Radio. Давайте каждый пусть решает все за себя и сам.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Ну, это небольшое лирическое отступление. Я думаю, конечно же, отношения с начальником нужно поддерживать и сохранять. Это полезно, бывает в карьере, ну, как минимум. Далее же мы с тобой продолжаем ближайшие 40 минут кайфовать под шикарную музыку и ждать, возможно, ждать суперсигнал проекта Love and Life. До конца часа DJ Smash, Клава Кока, пятница.

0: через пару минут Yearbooks, Graceland. Радио, дальше больше саундтреков твоей любви.
1: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева, 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8-938-53-59-59-3.

0: одного из величайших артистов 21 века.
1: Шоу пройдет в Стамбуле 30 мая.
0: Подробности на сайте loveradio.ru и в наших соцсетях.
2: Love and Life для влюбленных
0: в музыку и путешествия.
1: 18+. Love, любовь, Life живой.
3: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
4: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Honestly, это Леоника Алумского здесь на волнах Love Radio с красивой, очень мелодичной работой. И вот в таком хорошем настроении мы отправляемся в проект Love and Life. Проект, в котором ты можешь попасть на шоу Kanye West в Стамбуле 30 мая этого года. Ну а саму поездку мы разыграем 22 числа, и нам нужно 4 финалиста, которые поборются за это право. Вторым сегодня будет Зинур из Казани. Зинур, привет!
1: Привет-привет!
0: Как твое настроение?
1: Ну, отлично. Я вообще в шоке от того, что я сумел дозвониться самым первым.
0: Сложно это было сделать. У нас просто аншлаг на телефоне, потому что все хотят на шоу Kanye West попасть.
1: Ну да, это, наверное, это даже тяжелее дозвониться, чем попасть на финал Кубка Гагарина на матче Акбарса Локомотива.
0: Согласен с тобой. Расскажи мне, как у тебя с творчеством Kanye West? Ты вообще как бы интересовался им когда-то? Так ты легендарный артист.
1: Да, я помню те самые времена, когда я учился в лицее, и там еще и 50 Cent в то время был популярен, и Джастин Тимберлейк, и Рианна, Нелли Фуртадо были.
0: Все были популярны. Насчет 50 Cent не уверен, но остальные ребята периодически выстреливают в нашем эфире. Ну и я очень, конечно, надеюсь, что выстрелит именно твой порядковый номер, номер 2, скорее всего, тебе будет присвоен, который, собственно, ребята рандомайзером выберут случайным образом и позвонят тебе. Ну а пока что ты будешь ждать эти пару дней, пока остальные участники финала набираются, мы тебе наш фирменный плед дарим. Тебе есть куда его приспособить?
1: Ну, буду укрываться пледом вашим и вспоминать Love Radio.
0: Если все случится, вместе с ним и поедешь в Стамбул. Зинур, я тебе еще раз поздравляю, ты участник большого финала.
1: Ура!
0: Ура! Хорошего тебе дня, крутого вторника, ну и, естественно, классной музыки. Спасибо, что с нами. Ну, а мы продолжаем. Kanye West Stronger прямо сейчас в эфире Love Radio. Love and Life.

0: максимально летний звук. Здесь в эфире Love Radio, Talk to You, An Otter, Fit 54 Ultra. Очень красиво звучит, 13.52 в Москве. Именно так же красиво прозвучит и финал часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Особенно, когда в эфире появится DJ Smash и Клава Кока с их совместной работой «Пятница». Ну и за финалем этот отрезок треком First Light. Это свежая работа от Ланы Дель Рей.
2: Реклама.
3: Итак, план на день. Петропавловская крепость, Дворцовая площадь, Дом книги, прогулка по рекам и каналам, еще бы успеть забежать за пышками.
2: Ты серьезно?
3: А вечером у нас билеты в театр.
2: Мы же точно не успеем все.
3: Значит, скоро вернемся.
2: Официальный туристский портал visitpeterburg.ru поможет спланировать поездку и найти самые интересные места.
3: Санкт-Петербург. Город, в который хочется вернуться.
4: 0+.
3: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David. Кожаный костюм Люмик. Босоножки Тенданс. Нюли Лори Блу. И сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
5: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
6: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: На улице, в лесу или в квартире клещи, блохи и другие паразиты чувствуют себя как дома. Поэтому важно вовремя обезопасить себя и своего питомца. Препарат TixFly. Надежное проверенное средство для профилактики пироплазмоза, дирофиляриоза, анаплазмоза и боррелиоза. TixFly отлично справится с лечением зудневой чесотки и паразитарных отитов у ваших питомцев. Одна вкусная таблетка TixFly защищает на целых 90 дней.
9: Премьера. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Love Radio. Свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Каждый четверг в

часа дня в Москве. 1 из самых ярких и эмоциональных часов этих суток наступил прямо сейчас, 14.00 в Москве. На старте час Эбен Халлоу, дальше Кейт Перри Роар, ну и следом BTS Swim. Я же Макс Фабиан, получаю удовольствие вместе с тобой.

0: Шикарный звук здесь на волнах Love Radio. Это «Карма». Работа, не лишенная смысла, от Егора Крида и Севиля Артик Асти. 14.20 в столице. Дальше 40 минут. Нас с тобой ждут тоже песни, которые не лишены ни смысла, ни динамики.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Мне кажется, все этого дальше будет больше, так что обязательно оставайся с нами. Million Dollar Baby, детка на миллион, а ты и Макс до конца часа. Чуть раньше The Second Voice, Let Me Be. Ну и совсем скоро мод «Намек на нас». Слушай саундтреки твоей любви и не забывай мечтать.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Это Клёс. Лав, любовь. Лайф живой.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: сколько любви в этой работе. Ртуть течет по эфиру Love Radio от Вани Дмитренко. 14.50 практически в Москве. Впереди много любви, так что погнали дальше в новый час.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Но от текущего еще 10 минут осталось, ибо Макс Million Dollar Baby продолжит наш эфир. Будет Полина Magic Жемчужный. В финале часа Алекс Гудино и его легендарная Watch Out. Оставайся с нами, лучшие саундтреки твоей любви уже ждут тебя.
2: Реклама. Пилот, банкир, юрист. Думаешь, точно знаешь, что скрывается за этими профессиями? Спойлер. Мир изменился. Сегодня привычные специальности трансформируются быстрее, чем ты успеваешь моргнуть, и превращаются в профессии будущего. Вместе со школьниками и национальным проектом «Молодежь и дети» мы расскажем тебе о них в новом розыгрыше «Дети в деле». С 13 по 29 мая включай утреннее шоу «Красавцы Лав Радио». Слушай, как ребята объясняют привычные специальности по-своему. Смешно, неожиданно и по детски искренне. Если отгадаешь, о ком речь, то приз твой. Подробности ищи на сайте loveradio.ru. 18+.
3: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
3: Михаил Шуфутинский.
5: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
4: Юлианна Караулова.
3: Отпетые мошенники.
6: Люби меня, люби.
3: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
4: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
3: Категория 12+.
2: Бизнес – это тоже история любви. К делу, которому отдаешь всего себя. К команде, которая стала родной. К результату, которого ждешь. Продолжается прием заявок на рейтинг профессиональной репутации управленцев ТОП-1000 российских менеджеров. Если ваше сердце бьется в ритме бизнеса, подайте заявку до 29 мая на сайте top1000.imr.ru. ТОП-1000. Лучших выбирают лучшие.

сегодня в Москве. Позитивные мысли создают позитивную жизнь, ну а хорошая музыка притягивает в нее любовь. Алекс Уоррен, Fever Dream. На старте этого часа дальше Алекс Уоррен, Рен Миллер, Body Talk. Ну и я, Макс Фабиан, с тобой еще часик. Всем привет!

Нет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.

0: Кальяну можно убегать, ну, наверное, от молодого человека, который не реализовал в ваших отношениях вместе с тобой ничего. И вот теперь такая ситуация. Расставание, мне кажется, здесь, значит, налицо. Беги. Здесь в эфире Love Radio, DJ Smash и поет вместе с нами. 15-19 столица. Впереди лучшие саундтреки твоей любви.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Картина маслом, как говорится. Ну а до конца текущего часа вместе с нами шикарная работа будет Шаде, нашумевший трек от Мота, Хчо и Бандя. Чуть раньше здесь Леди Гага, Glamorous Life. Ну и совсем скоро Don't Wanna Go Home Tonight, Медуза, Генри, Come On Now. Слушай Love Radio и открывай саундтреки твоей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: музыку и путешествия.
1: 18+. Лав, любовь. Лайв живой.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: дети действительно порой знают больше, чем родители, больше, чем другие взрослые. Как так получается, не знаю. Парадоксально, но это факт. Лирик, обними. Здесь на волнах Love Radio, 15:49 по столичному.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Впереди море крутых треков, новый час, где тебя уже ждут Пусика Доллс, Ларин, моя Мишель. Но в завершении текущего еще несколько шикарных треков в HDDK Heartbreaker. Ждем Шаде, нашумейшего хита от By India, X-Cho и Мод, а также Дженнифер Лопес, Pitbull, On The Floor. Я же Макс Фабиан, на этом тоже прощаюсь с тобой. До завтра, услышимся, увидимся сразу после утреннего шоу «Красавцы Love Radio». Всем пока и крутого дня!
2: Реклама.
1: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David. Кожаный костюм Люмик. Босоножки Тенданс. Нюли Ларибу. И сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
4: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8-800-200-38-38. 8-800-200-38-38.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей. Это же Тиксфли. Эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей. Подробности на tixfli.rf.
7: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
8: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Лав-радиочат на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Лав-радио.
9: Я люблю тебя.
8: Лав-радиочат на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.

0: Столице 16 часов.
1: В России хотят ужесточить семейную ипотеку. Об ограблении Лувра снимут фильм. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Лав Радио. Подробности прямо сейчас. В Минфине рассматривают вариант ужесточения семейной ипотеки. Как пишет Коммерсант, с 1 июля жилищный кредит могут сделать дороже в случае, если второй родитель оформит новую ипотеку, а также если заемщик не состоит в браке и не зарегистрирован по одному адресу с ребенком. Отмечается, что в Минстрое инициативу одобрили, однако ведомства считают, что нововведения должны касаться уже выданных сумм. Как изменится ставка и как будут проверять соблюдение новых условий, пока неизвестно. За нахождение в парке с голым торсом можно получить штраф, пишет ТАСС со ссылкой на юристов. По их словам, если человек своим поведением оскорбляет граждан или нарушает общественный порядок, он может получить взыскание до 1000 рублей или административный арест на срок до 15 суток за мелкое хулиганство. Джейкоба Эларди заметили на Гавайях с Кендалл Дженнер. Как знаменитости подогревают слухи о романе, читай на модном сайте lovradio.ru в разделе «Горячие новости». Во Франции снимут полнометражный фильм об ограблении Лувра. Об этом сообщают местные СМИ. Детали ленты пока не раскрываются, но известно, что сценарий будет основан на документальном расследовании инцидента, а премьера может состояться в 2028. Напомню, 19 октября прошлого года четверо злоумышленников проникли в залы Парижского музея, взломали витрины и похитили 9 ювелирных бриллиантовых изделий. Общий ущерб оценивается в 88 миллионов евро. Стилисты рассказали, как выглядеть модно в обтягивающей одежде. Так стоит выбирать высокую посадку брюк и юбок. Они визуально собирают силуэт, выглядят увереннее и дороже. Также на восприятие влияет цвет. Молочный, графитовый, темно-синий, шоколадный и оливковый даже на вещах устаревших фасонов будут смотреться благороднее. Это были новости Лав Радио. Меня зовут Юлия Белякова. Прекрасного тебе дня!
0: Надеюсь, за твоими окнами светит такое же солнце, как и за моими прямо сейчас. Но если нет, главное, чтобы солнце было внутри. Поддерживать его будем при помощи любимой музыки. На волнах Лав Радио на старте часа Пусик и Доллс и Снуп Доги Дог Баттонс. Александр Ушаков за пультом. Всем привет!

0: Band Together, Stick With You в эфире Love Radio. Только что, где далее мы с тобой поговорим о других работах этого часа.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: И ближе к его финалу в твоих динамиках появится Bebe Rexha и Faithless с треком New Religion. Чуть ранее себе напомнит Брюкс XTN, Pay to Exist.
2: I am paid to exist. Abundance on my list. Every breath that I take.
0: Ну а сразу после рекламы нас ждет дуэт Оффенбах Miles Away. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
3: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: музыку и путешествия.
1: 18+. Лав, любовь. Лайв живой. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: радио прямо сейчас. Ну а далее я расскажу тебе, чем закончится этот час.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Но перед этим, конечно же, напомню, что если ты любишь музыку, ты, конечно же, слушаешь Love Radio, а мы, в свою очередь, умножаем твою любовь на классные впечатления. Именно для этого мы запустили спецпроект, главным призом в котором является билет на концерт никого бы то ни было, а Kanye West в Стамбуле. До четверга на этой неделе лови в эфире спецсигнал, ты его легко узнаешь, ну и дозванивайся после него сразу же первым. Выходи в финал, победителя мы определим 22 мая в пятницу в утреннем шоу «Красавцы Love Radio», а все подробности есть на нашем сайте и в наших социальных сетях, категория 18+. Все, самое главное рассказал, а этот час закончится работами от Teddy Swims, Mr. Know It All сразу после рекламы, а следом Bieber X и Faithless New Religion.
2: Реклама.
3: Маршрут по Санкт-Петербургу построен. Поверните направо. Здесь величественные музеи и театры. А теперь поверните налево. Перед вами большое молодежное арт-пространство.
2: Куда бы вы ни пошли в Санкт-Петербурге, вы попадете в центр впечатлений. Выбирайте свое путешествие. Марафоны, выставки или тихий вечер у Финского залива. Удобный навигатор по вашему отдыху. visitpeterburg.ru.
3: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений. 0+.
4: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
5: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
7: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты.
10: Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались. Таблетки Тиксфли. Вкусный и эффективный. Тиксфли. Ваша собака в безопасности.
11: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
12: Подробности на tixfli.rf.
13: Бизнес – это тоже история любви. К делу, которому отдаешь всего себя. К команде, которая стала родной. К результату, которого ждешь. Продолжается прием заявок на рейтинг профессиональной репутации управленцев ТОП-1000 российских менеджеров. Если ваше сердце бьется в ритме бизнеса, подайте заявку до 29 мая на сайте top1000.imr.ru. ТОП-1000. Лучших выбирают лучшие.

0: студийных 17.00. Love News.
1: В Таиланде сократили срок безвизового режима. Рубль назвали лучшей валютой мира. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Правительство Таиланда одобрило сокращение срока безвизового режима с 60 до 30 дней для граждан более чем 90 стран, включая нашу, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ. В МИДе государства отметили, что российские туристы смогут продлевать свободное пребывание в регионе дополнительно на 30 суток без необходимости выезда из него. Реестр такси объединят с мессенджером Макс для проверки легальности водителей до посадки в авто. Об этом заявили в Минтрансе. Достаточно будет сфотографировать госномер или ввести его в приложение. Доступ к данным из платформы также получат региональные и федеральные службы. Мера направлена на повышение безопасности перевозок. Рубль возглавил рейтинг лучших валют мира, пишет Bloomberg. Российская денежная единица с начала апреля укрепилась относительно доллара примерно на 12%. Слушатели Love Radio сможет побывать на концерте Kanye West. Билет на шоу рэпера мы подарим победителю нашего специального проекта, который определится 22 мая в утреннем шоу «Красавцы Love Radio». Чтобы стать участником финала, до четверга лови сигнал в эфире и дозванивайся нам первым сразу после него. Условия участия можно найти на официальном сайте Love Radio и в наших соцсетях. Возрастное ограничение 18+. В Объединенных Арабских Эмиратах появится собственная гигантская сфера. На туристическом острове Яс в Абу-Даби официально анонсировали строительство хай-тек-арены. Запустить огромный светящийся купол планируют к 2029 году. Вместимость площадки составит около 20 тысяч человек. Там будут проводить концерты, иммерсивные шоу, международные конференции и спортивные мероприятия. Больше интересных новостей, актуальной информации и истории о любимых знаменитостях ищи в официальной группе Love Radio ВКонтакте. Это были новости Love Radio, Юлия Белякова.
0: Узнали очередной поток новостей к этой минуте и возвращаемся к музыкальной составляющей в эфире Love Radio. Совсем скоро Tame Impala, дискотека «Авария» и «Манбэк». Но на старте часа Леони Колумско с работой «Stay». Александр Ушаков по-прежнему за пультом. Всем привет.

0: только что в эфире Love Radio, где далее мы узнаем, какие еще работы прозвучат в течение ближайших 40 минут.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: По истечении этого часа мы услышим работу Hollow от диджея Эбена. Чуть ранее Pink Pantera и Зара Ларсон напомнят о себе треком Stateside. Ну а сразу после рекламы диджей Сикато и румынская певица Минелли Yesterday. В компании Love Radio никто не одинок, так что будь с нами.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева, 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: музыку и путешествия.
1: 18+. Лав, любовь. Лайв живой.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Пилов Радио отметились. Ну а далее пришло время что? Правильно узнать, чем же закончится этот час.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Я обязательно тебе об этом расскажу, но перед этим напомню, что мы по-прежнему дарим самые крутые впечатления нашим слушателям, и для этого запускаем разные проекты. Вот, например, спецпроект, главным призом в котором является билет на концерт Kanye West в Стамбуле. До четверга на этой неделе лови в эфире спецсигнал, легко его можно узнать. Дозванивайся сразу же, как его услышишь, будь первым и выходи в финал, который, кстати, пройдет 22 мая. В пятницу в утреннем шоу «Красавцы Love Radio». Все подробности есть на нашем сайте и в наших социальных сетях. Категория 18+, так что дерзай. Ну а мы этот час проведем в компании диджея Эбена с работой «Халлоу» сразу после рекламы. И точку в нем поставим треком от Леди Гаги «Just Dance».
2: Реклама. Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
5: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
6: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
7: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David. Кожаный костюм Люмик. Босоножки Тенданс. Мюлли Лори Блу. И сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
10: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели. Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
11: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки от государственных служащих и юристов, до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
12: Пилот, банкир, юрист. Думаешь, точно знаешь, что скрывается за этими профессиями? Спойлер. Мир изменился. Сегодня привычные специальности трансформируются быстрее, чем ты успеваешь моргнуть, и превращаются в профессии будущего. Вместе со школьниками и национальным проектом «Молодежь и дети» мы расскажем тебе о них в новом розыгрыше «Дети в деле». С 13 по 29 мая включай утреннее шоу «Красавцы Лав Радио». Слушай, как ребята объясняют привычные специальности по-своему. Смешно, неожиданно и по детски искренне. Если отгадаешь, о ком речь, то приз твой. Подробности ищи на сайте loveradio.ru. 18+.
13: Недвижимость подбирается, впечатления создаются, высоты покоряются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
14: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже Тиксфли. До свидания, маме привет.
15: Тиксфли – вкусные эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
16: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
11: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Вабанга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
4: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124 770.

0: це 18.00. Love News.
1: Apple интегрирует ИИ в гаджеты. Названы факторы здорового долголетия. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Apple добавит функции искусственного интеллекта в операционную систему iOS 27, выяснили ведомости. Функция позволит работать с текстом, создавать общесистемные ярлыки, оперативно разбираться с пользовательскими сбоями, а также проверять грамматику. Эти функции запускаются одновременно с обновленным помощником Siri, который включает в себя утонченный интерфейс и расширенные возможности управления приложениями. Россиянам напомнили, что брить питомцев в жару не стоит, передает ТАСС. Дело в том, что шерсть домашних животных выполняет функцию терморегулятора, защищая их от перегрева и переохлаждения. Помимо этого, владельцам собак порекомендовали гулять с ними рано утром или вечером, когда солнце менее активно. «Руки вверх» выпустят новый альбом впервые за 14 лет. Об этом рассказал солист группы Сергей Жуков. Он отметил, что по пятницам, вплоть до большого июльского концерта в Лужниках, будет выходить одна новая песня. Доверься интуиции и расскажи о своих симпатиях в Love Radio чате на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16.00 и пятницу в 9 утра по Москве включай телевизор, сканируй QR-код с экрана и оставляй свои романтические послания по ссылке. Самое оригинальное звучит Саша Ушаков в вечернем эфире по средам. Не бойся быть искренним. Возрастное ограничение 16+. Выработка оптимальных способов борьбы со стрессом является самым важным фактором для продления здоровых лет жизни, пишет газета.ру. Чтобы свести к минимуму влияние тревожности на психическое и физическое здоровье, необходимо найти свой метод восстановления. Например, с помощью фитнеса, прогулок, медитации или общения с другими людьми. Среди других критериев долголетия – правильное питание, активность и сон. Это были новости Love Radio. Меня зовут Юлия Белякова. Обо всех самых интересных событиях в мире расскажу тебе ровно через час.
0: Бритни Спирс, Лера Бервулф, Сомбер, Кельвин Харрис и Лирик. Вот именно эти ребята скоро появятся в твоих динамиках. Но на старте часа Авалон Рокстон напомнит о себе, работай Вертиго. Я же напомню, что меня зовут Александр Ушаков. И всем пожелаю отличного продолжения дня. Love, love.

0: Call Matt, Кирилл Лирик в эфире Love Radio. Только что отметился. Далее мы поговорим о других работах этого часа.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ближе к его финалу в твоих динамиках DJ Smash и его ветер.
2: Быстро как ветер, время промчалось, только бы жизнь никогда не кончалась.
0: Чуть ранее о себе напомнит Yearbooks с работой Graceland.

0: нас ждет Алекс Уоррен и его Fever Dream. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
1: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: музыку и путешествия.
1: 18+. Лав, любовь. Лайв живой.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

миром транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: Мы получим с треком Drunk Groove. Только что в эфире Love Radio отметились, где далее мы узнаем, как закончится этот час.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Но и снова, прежде чем рассказать тебе о треках в финале, я напомню, что мы запустили очень крутой спецпроект, главным призом в котором является билет на концерт Kanye West в Стамбуле до четверга на этой неделе. Лови в эфире спецсигнал, легко его можно узнать. Дозванивайся в эфир первым, сразу после него, и выходи в финал, который, кстати, состоится 22 мая, то есть в пятницу, уже на этой неделе, в утреннем шоу «Красавцы Love Radio». Все подробности есть на нашем сайте и в наших социальных сетях, категория 18+. Дерзай, говорю я тебе. Ну а в финале этого часа, как и обещал, расскажу. DJ Smash «Ветер» сразу после рекламы, а точку в нем мы поставим работой от Ники. Relax, take it easy.
2: Реклама.
3: Санкт-Петербург – это место встречи для тех, кто ценит стиль и качество отдыха.
2: Наслаждайтесь эстетикой исторических кварталов и отправляйтесь на прогулки по рекам и каналам города. Изучайте авторские туристические маршруты, музеи, театры и гастрономические пространства в самом сердце мегаполиса. Ваш проводник по городу, где желания сбываются красиво. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru.
3: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений.
4: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
5: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу Лада. Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
7: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на www.defizbank.ru. ООО «ВБ-банк».
8: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
9: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
10: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
11: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
12: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 200 38 38. 8 800 200 38 38.
13: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
14: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
15: Столько условий.
16: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
17: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
18: Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата TixFly. Вкусные таблетки TixFly профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
15: а поехали всей семьей.
19: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
11: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
20: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124 770 040.

0: Московская, 19.00.
1: У российских школьников появится учебник по физкультуре. Названы главные антитренды макияжа. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В российских школах выпустят учебник по физической культуре. Его уже разрабатывают, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, именно на первой ступени обучения закладывается основа здорового образа жизни, поэтому этот предмет не менее важен, чем другие дисциплины. Уведомления о новых законах хотят присылать через госуслуги. С такой инициативой депутаты Госдумы обратились в Минцифры. По информации российской газеты, в случае одобрения меры позволят пользователям получать сообщения о важных изменениях по выбранным темам – налоги, жилье, водительские права и другие. Также будет указано, с какой даты действует правило и на кого оно распространяется. Для столичных велосипедистов организуют масштабный фестиваль. 24 мая любители этого вида спорта поедут по Садовому кольцу. Стартовый городок откроется в полдень на проспекте Сахарова. Присоединиться к городскому празднику все желающие смогут бесплатно. Зарегистрироваться и выбрать время заезда можно на сайте мероприятия. Всего в этом году Департамент транспорта Москвы организует 6 фестивалей. В частности, запланированы детские и ночной велопробеги без возрастных ограничений. Перегруженный макияж, широкие полосы румян и очерченные брови – главные антитренды года. По словам визажистов, также не актуален толстый слой тонального средства. Тяжелое покрытие подчеркивает шелушение, морщинки и создает ощущение искусственного лица. Выходит из моды матовость, неестественный загар и плотный контуринг. В топе легкие флюиды, BB-кремы и точечная коррекция. А еще бронзер в сочетании с персиковыми румянами, которые создают эффект свежести и молодости. Еще больше свежих новостей, а также другой классной и актуальной информации найдешь в нашем канале Макс и других социальных сетях. Это были новости Love Radio. Меня зовут Юлия Белякова. Прекрасного тебе вечера.
0: BTS, Holy Flame, Bob Sinclair, Benson Boone и Сергей Лазарев. Именно эти исполнители уже скоро появятся в твоих динамиках. Но на старте часа Мадонна и Сабрина Карпентер, Bring Your Love. Александр Ушаков по-прежнему за пультом. Всем привет!

0: вроде исповедь только что от Сергея Лазарева под названием «Шепотом» в эфире Love Radio, где далее мы поговорим о других треках в этом часе.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: И ближе к его завершению в твоих динамиках появится румынская певица Минелли с работой «Nothing Hurts». Чуть ранее французский дуэт Оффенбах напомнит о себе треком «Miles Away». Сразу после рекламы ждем The Second Voice Let Me Be. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: 21 века.
1: Шоу пройдет в Стамбуле 30 мая.
0: Подробности на сайте loveradio.ru и в наших соцсетях.
2: Love and Life для влюбленных
0: в музыку и путешествия.
1: 18+. Love, любовь, лайф живой.
3: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
4: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Джастин Бибер и Лудакрис напомнили о себе работой «Baby» только что в эфире Love Radio. К слову, тогда Джастину было всего 16 лет, год был 2010, но уже тогда он разбирался в том, как приманивать внимание девчонок. Но мы же движемся далее. В финале этого часа нас ждет «Holiday Boy» с историей под названием «Ты не хотела». Я же Александр Ушаков, прощаюсь с вами до завтра. Желаю всем отличного завершения дня. И, собственно, завтра приду, продолжим. Пока-пока.
1: Реклама. Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
4: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
5: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «КРН Лояльность». 0+.
6: Летняя коллекция. Це уже в рандеву. Льняні ізделі Мизон Давід. Кожний костюм Люмік. Босоножки Танданс. Нюлі Лорі Блу. І сумки Мизон Давід. Рандеву. Ми забрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели. Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
8: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес и дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
9: Каждая прогулка – опасная миссия. Клещи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки Tix-Free – это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. С Tix-Free ваша собака в полной безопасности.
10: Подробности на tixfree.rf.
11: Tix-Free – 90 дней без блох и клещей.
12: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
13: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
14: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калитина.
15: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
16: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
17: Григорий Лепс.
18: Самый лучший день заходил вчера.
16: Полина Гагарина.
15: Группа «Корни». Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
16: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
15: Категория 12+. Премьера. Лав Радиочат на Муз-ТВ. Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Лав Радио.
13: свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16:00.

0: 7 вечера в столице. Ближайшие 20 минут здесь будут звучать главные танцевальные хиты в миксе Love Power от DJ Light. Стартуем буквально через мгновение. Ты слушаешь Love Radio, меня зовут Максим Абдуллин. Огромный привет.
1: Love Radio представляет
2: правильный ритм твоего сердца.

0: Фирменный мешап Mix Love Power от DJ Lyte. В эфире Love Radio. Это ежевечерняя порция тонизирующей музыки, с которой вечер завершать приятнее, что проверено на практике. Далее, как всегда, много оригинальных хитов. Фали Фабен, Рина Миллер, Дэвид Гетта, Дмитрий Вегас, Джонни. Это, конечно, не все, кто прозвучит после короткой паузы. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: 18+. Love, любовь, лайф живой. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Transmit a Lovely Dancing. Танец. Все-таки действительно какое-то телесное проявление счастливого состояния, к которому мы все так стремимся. Наверное, от этого и звучат бесконечные советы танцевать, чтобы улучшить свое настроение и, как ребенок, просто жить и радоваться. Ну, иногда, конечно, плакать, но это потому, что конфеты невкусные на этот раз. Дальше порция только вкусных хитов. Вот с какими проведем финал этого часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Под занавес шикарной компании в лице Ellie Goulding, Declan Whaley, Close to Me, еще Lana, или, как говорят поклонники, Ланочка, Del Rey, First Light, после короткой паузы. Ну и больше 100% хитов в новом часе здесь в эфире Love Radio.
2: Реклама.
3: Я отключила уведомления. Сегодня мой мир — это мягкий песок Финского залива и тишина экотроп северной столицы. Я не знала, что в большом городе можно

0: счастливой. 0+.
1: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВВ-банка кэшбэк 5% на все. ВВ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на www.dfizbank.ru. ООО ВВ-банк.
3: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
4: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «КРН Лояльность». 0+.
5: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
6: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
7: Бизнес – это тоже история любви. К делу, которому отдаешь всего себя. К команде, которая стала родной. К результату, которого ждешь. Продолжается прием заявок на рейтинг профессиональной репутации управленцев ТОП-1000 российских менеджеров. Если ваше сердце бьется в ритме бизнеса, подайте заявку до 29 мая на сайте top1000.imr.ru. ТОП-1000. Лучших выбирают лучшие.

9 вечера в столице. Новые 60 минут, и вот с кем проведем первые 20. Мадонна, Милки, Егор Крид, Артик и Асти, The Weeknd. И не только они, на старте Ибен Халлоу. У микрофона Максим Абдуллин, ты слушаешь Love

0: Из музыкального прошлого Мадонна «Masterpiece». Только что в эфире «Лав-радио».
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: С большим разнообразием хитов о любви и не только проведем следующие 40 минут. Ближе к финалу этого часа мод «Намек на нас». Чуть раньше трэп «Mafia House», «Mafia Style». Rocks, XT and Pay to Exist после небольшой паузы. Ты слушаешь Лав-радио, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы Лав Радио в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: проверенные временем.
1: Яркие открытия.
0: Это Love Radio.
1: Это любовь.
2: Наши глаза зажжет.

0: данных в музыку и путешествия.
1: 18+. Лав, любовь. Лайф живой.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Чеботина, солнце Монако. Ну, к этому моменту солнце московское. Например, даже теплее. В Монако, что, кстати, карликовое государство, всего лишь 16 выше нуля. В столице России сейчас 26, завтра вообще 30. И ясно, прекрасно, как и должно быть в летнее время. Чему мы, конечно, очень радуемся. Помимо погоды, для радости есть еще один повод, и о нем далее.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: В эфире Love Radio стартовал спецпроект, главным призом в котором является билет на концерт Kanye West в Стамбуле. До четверга на этой неделе лови в эфире спецсигнал, который ты легко узнаешь. Дозванивайся в эфир первым сразу после него и выходи в финал проекта. Победителя мы определим 22 мая в пятницу в утреннем шоу «Красавцы Love Radio». Все подробности на нашем сайте и в наших соцсетях
1: 18+. Love Radio.
2: Я не зеленый.

22 часа в столице. Нилетто, Fastboy Topic, Marshmallow, Alan Walker и многие-многие другие артисты скрасят первые 20 минут этого часа. Начнем его вместе с Алекс Уоррен, Fever Dream. На старте у микрофона Максим Абдуллин. Ты слушаешь Love Radio.

0: или это Someone Like You, только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и вот, как и еще хиты отметятся на горизонте музыкальном, в ближайшие 40 минут by India, Чомот, Шаде. Александр Стэн, Fire. Середине этого часа, ну и через 3 минуты Мадонна, Сабрина Карпентер, Bring Your Love. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей.

0: танцев 21 века.
1: Шоу пройдет в Стамбуле 30 мая.
0: Подробности на сайте loveradio.ru и в наших соцсетях.
2: Love and Life для влюбленных
0: в музыку и путешествия.
1: 18+. Love, любовь, лайф живой.
3: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
4: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: сердце, как пели классики и как перепевают те, кто классиков почитает. Филат Фрикерас и Бурито только что в эфире Love Radio. Ну и далее здесь же к приятной новости.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: В эфире Love Radio стартовал спецпроект «Главный приз», в котором это билет на концерт Kanye West в Стамбуле. На этой неделе до четверга включительно лови в эфире спецсигнал, который ты легко узнаешь. Дозванивайся в эфир первым сразу после сигнала и выходи в финал проекта. Победителя мы определим 22 мая в пятницу в утреннем шоу «Красавцы Love Radio». Все подробности на нашем сайте и в наших соцсетях 18+. Ну а что касается дел музыкальных, далее «By India», «Чо», «Мод», «Шаде», «Камила Кабео», «Янг», так, «Гавана» и «Die the Life Rent» через мгновение.
1: Love Radio.

23 часа в столице. Колоссальный и традиционный лав-радио-привет лично каждому, кто слушает нас онлайн и на FM-волне. В первые 20 Джонни Лирик, DJ Smash, Imagine Dragons на старте Offenbach, Miles Away. Меня зовут Максим Абдуллин, ты слушаешь лав-радио.

0: как Джонни в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Движемся дальше, и следующие 40 минут этого часа проведем с большим разнообразием саундтреков твоей любви. Среди них под занавес Тедди Свимс, Mr. Know It All. Фиеста, Гаязовс Брадерс.
2: И честно вместо слов за нее все скажут.
0: Graceland, Your Books, через 3 минуты. Слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.

0: музыку и путешествия.
1: 18+. Лав, любовь. Лайв живой.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Если бы летний солнечный день, скажем, в отпуске был песней, то это, конечно, Flo Rida Good Feeling. Только что в эфире Love Radio, где далее перейдем к хорошей новости, которая примерно об этом.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: В эфире Love Radio стартовал спецпроект, главный приз в котором – это билет на концерт Kanye West в Стамбуле. На этой неделе до четверга включительно лови в эфире спецсигнал, который ты легко узнаешь. Дозванивайся в эфир первым сразу после сигнала и выходи в финал проекта. Победителя мы определим 22 мая в пятницу в утреннем шоу «Красавцы Love Radio». Все подробности ты найдешь на нашем сайте и в наших соцсетях 18+. Ну а завершать текущие 60 минут будем вот в такой компании. Пацаны из Maroon 5, She Will Be Loved, Teddy Swims, Mr. Now and All, Ariana Grande, Miley Cyrus, Lana Del Rey, Don't Call Me Angel через мгновение и еще больше саундтреков твоей любви в новом часе здесь в эфире Love Radio.
1: Love Radio.

Сердце шипы, тебе его трудно держать. Тут в выборе я или ты, готова сама проиграть. Ты не утони в пустоте.

0: музыку и путешествия.
1: 18+. Лав, любовь. Лайв живой.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: минуты. Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.

час ночи. Радио. Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: 21 века.
1: Шоу пройдет в Стамбуле 30 мая.
0: Подробности на сайте loveradio.ru и в наших соцсетях.
2: Love and Life для влюбленных
0: в музыку и путешествия.
1: 18+. Love, любовь, лайф живой.
3: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: меньше минуты. Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калинина.
2: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на ВБ-дефис.

0: Love, любовь. Лайф живой. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВВБанка кэшбэк 5% на все. ВВБанк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акций и правилах на www.vbank.ru. ООО ВВБанк.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
5: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124 770 047.